0: В эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блок радио «Вестуджик» приветствует вас! Сегодня для вас в эфире работают я, Фарид Мукими и Мутабар Насырова, а также наш звукорежиссер Алишер Шерали. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей.
1: Последние новости из официальных источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Вестуджик».
0: Развитие промышленности. В Изехлоле продолжается строительство второй очереди металлургического предприятия. Аграрии района Абдурахмон и Джоми обеспечивают рынки качественной продукцией. Подтверждена новая вспышка Эболы в Конго. Зарегистрировано 65 смертей. А теперь к основным новостям. В Изехлоле Сагдийской области полным ходом идет строительство второй очереди металлургического предприятия по производству свинца, серебра и меди. Общество с ограниченной ответственностью «Таджикистан» – китайская горно-промышленная компания. Об этом сообщили пресс-службе председателя Сагдийской области. Большая часть строительных работ на втором этапе завершена. Установлены технологические линии и необходимое оборудование. Предприятие является одним из крупнейших горнодобывающих предприятий, первый этап которого был ранее введен в эксплуатацию с участием президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. С вводом в эксплуатацию второго этапа объем производства увеличится, а количество рабочих мест будет доведено до 500 человек. В сельском Джамуате Зонг Ишкашимского района началось строительство современного детского сада. Дошкольное учреждение будет введено в эксплуатацию накануне Дня национального единства и рассчитано на 60 детей. В процесс воспитания и обучения детей будут задействованы 24 воспитателя и другой технический персонал. За последние 2-3 года в регионе введено в эксплуатацию более 30 современных дошкольных учреждений, а также улучшен охват детей детскими садами. В настоящее время в городах и районах области быстрыми темпами и с высоким качеством строится 55 новых детских садов. В этом году в сельских джамуатах Ишкашимского района будет введено в эксплуатацию в общей сложности 6 дошкольных учреждений. В районе Джайхун Хатлонской области в дихканском хозяйстве

0: области Саид продолжается уборка раннего лука. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти Хатлонской области. Урожайность достигает до 500 центнеров с гектара, что считается хорошим показателем. Дехканское хозяйство располагает 3 гектарами земли и состоит из 5 акционеров. В ходе беседы с земледельцами председатель Хатлонской области выразил удовлетворение эффективным использованием земель, соблюдением агротехнических приемов и получением обильного урожая. Было отмечено, что рациональное использование земель, увеличение сельского хозяйственного производства и развитие экспортного потенциала является важным направлением аграрной политики государства. В целях выполнения указаний и поручений президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, 2900 дехканских хозяйств района Абдрахмони Джами принимаются важные меры по выращиванию 2-3 культур на одной земле. Как сообщили в отделе сельского хозяйства района, дехканская ферма Сархат является одним из ведущих примеров эффективного использования земли. Посевы осуществляются на 5,5 гектарах. В частности, на 1 гектаре разбит фруктовый сад, где выращивают персики, яблоки и финики, а на 2 гектарах – рассаду. Часть сева проводится традиционным методом, а другая часть – методом под пленкой. Эксперты подчеркивают, что пленочный метод сева способствует достижению высоких урожаев. При этом все культуры на ферме обеспечены капельным орошением. Вода используется экономично и в соответствии с нормами. Перейдем к зарубежным новостям. Вспышка редкого штамма Эболы Бундибгио в Демократической Республике Конго и Уганде унесла жизни 88 человек. Зарегистрировано более 330 предполагаемых случаев. Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации второго уровня, предупредив, что реальное число заболевших может быть выше. Как сообщает Казинформ со ссылкой на Deutsche Welle, ВОЗ предупреждает, что фактическое число заболевших может быть значительно выше. В связи с этим объявлен режим чрезвычайной ситуации, второй по уровню тревоги. Как отмечается в заявлении ВОЗ, выше него лишь уровень пандемии. Но до этого ситуация пока не дошла. О вспышке Эболы 15 мая сообщили власти провинции Тури, где систематически происходят военные конфликты. В соседней Уганде также умер мужчина, зараженный Эболой. У него был выявлен штамм Бундибуйгио. Министр здравоохранения Демократической Республики Конго Самуэль Роже Камбо отметил, что от этого штамма вируса нет ни вакцины, ни специфического лечения, а уровень смертности при нем достигает 50%. Отмечается, что текущая вспышка стала уже 17-й эпидемией Эболы в Демократической Республике Конго. Предыдущая вспышка произошла в августе 2025 года. Тогда умерли 34 человека. Самая масштабная вспышка в стране длилась с 2018 по 2020 год. Тогда было зафиксировано около 2300 смертей. Всего же за последние 50 лет от этого заболевания в Африке умерли около 15 тысяч человек. Свыше 7 тысяч человек эвакуированы после землетрясения магнитудой 5,2 балла в Куанси, Чуанском автономном районе Китая. 3 человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила газета «Нанфанг Рибао». В результате стихии серьезные повреждения получили по меньшей мере 13 жилых домов, 4 человека госпитализированы. Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. Сейсмологическое управление Китая задействовало 3-й из 4 уровней экстренного реагирования на землетрясение, где 1-й наивысший. Эпицентр сейсмической активности находился на территории района Люнань, городского округа Люджоу. Очаг залегал на глубине 8 километров. В Люджоу проживает более 4 миллионов человек. Всемирная организация здравоохранения, или же ВОЗ, обновила данные по вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Количество зафиксированных случаев заражения снижено до 10. Об этом сообщает Мир-24 со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в ходе брифинга в Женеве. По уточненной информации организации, всего зарегистрировано 10 случаев заболевания, из них 3 летальных исхода. 8 пациентов имеют лабораторно подтвержденную инфекцию вируса Мандес. Еще у 2 человек диагноз остается вероятным без окончательного подтверждения. Ранее ВОЗ предупреждали, что статистика по вспышке может меняться по мере продолжения расследования. Число случаев заражения способно как увеличиться, так и уменьшиться. Это зависит от результатов дополнительных тестов и уточнений эпидемиологических данных. Ситуация остается под контролем специалистов, которые продолжают отслеживать развитие событий и анализировать полученные сведения для своевременного реагирования и предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Always Tajik». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
1: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.

Это радио ОВОЗе. И в сегодняшней программе «Вода и климат» мы расскажем о глобальных инициативах президента Таджикистана, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона на международной арене.

глобальной инициативы. Главы государства Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона, на международной арене обладает значительной политической и гуманитарной важностью. Инициативы Таджикистана по вопросам воды и климата, в том числе выдвинутые в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, способствуют укреплению международного сотрудничества в этой сфере, достижению соответствующих целей повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, а также обеспечения экологической безопасности. В современных условиях, когда более 2 миллиардов человек на планете испытывают нехватку чистой питьевой воды, данные инициативы оцениваются как своевременные и крайне востребованные. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, исходит из понимания того, что решить эти проблемы возможно лишь путем объединению усилий и солидарности. С учетом того, что около 60% водных ресурсов региона Центральной Азии в пределах бассейнов рек Амударья и Сырдарья формируется на территории Республики Таджикистан, и страна не испытывает дефицита доступа к пресной воде, глобальные инициативы президента Таджикистана свидетельствуют о дальновидности и гуманизме. Лидер нации проявляет заботу не только о будущем таджикского народа, но и о будущем всего человечества, рассматривая решение этих проблем в русле взаимосвязанности и совместной деятельности в сфере водных ресурсов и климата.

0: Сегодня мы с гордостью можем отметить, что глава государства Таджикистан является автором 6 глобальных инициатив. Это Международный год пресной воды 2003 года, Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 2005-2015 годы, Международный год водного сотрудничества 2013 год, Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, Международный год сохранения ледников 2025 год, а также совместно с Францией Международное десятилетие действия по криосферным наукам 2025-34 годы. Следует также подчеркнуть, что в соответствии с одним из мандатов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников, начиная с 2025, ежегодно 21 марта отмечается как Всемирный день ледников. Кроме того, 25 апреля 2025 года на 81-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана была единогласно принята предложенная Республикой Таджикистан резолюция укрепления сотрудничества в области водных ресурсов и изменения климата в целях устойчивого развития в регионе Азии и Тихого океана. 12 декабря 2025 года по инициативе Республики Таджикистан и Перу на 7-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде была принята резолюция сохранения ледников и криосферы.
1: Я Далер Абдуразок Зуда, начальник управления водно-энергетической политики, развития науки и техники Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Что касается глобальных водных инициатив Республики Таджикистан, наша страна планомерно и последовательно продвигает на глобальном уровне водную повестку дня, связанную с решением водных проблем. Но перед тем, как начать разговор о наших глобальных водных инициативах, я хотел бы сперва дать оценку ситуации, которая была в мировом масштабе на тот период, то есть в 2000-х годах. Водный вопрос в связи с тем, что численность населения на глобальном уровне быстро увеличивалась. Если взять статистику, в 1960 году численность населения составляла всего 3 миллиарда, а за последние 40 лет до 2000 года численность населения увеличилась до 6 миллиардов. То есть человечеству понадобилось, чтобы достичь 3 миллиардов тысяч лет за последние 40 лет, в связи с тем, что условия жизни улучшились, и в связи с этим рост темпа рождаемости увеличился. За 40 лет мы 100% на глобальном уровне численность населения увеличилась до 6 миллиардов человек. Исходя из этого, потребность водных ресурсов максимальными темпами увеличивалась. И вы, как вы знаете, из-за того, что в 20 веке наблюдался бурный рост промышленности, такого никогда в истории не было. Бурный рост освоения сельскохозяйственных земель. И в связи с этим использование водных ресурсов резко увеличивалось. На сегодняшний день водные ресурсы являются наиболее используемыми ресурсами на планете. Если мы в целом возьмем все ресурсы, которые использует человечество, золото, уголь, нефть, все вместе взятые не сравнится с теми водными ресурсами, которые использует человечество за год. То есть вот берем и сравниваем. Все используемые ресурсы не сравнятся с тем объемом водных ресурсов, которые использует человечество. То есть на сегодня мы используем где-то 4000 кубокилометров воды в год. Это все население Земли, это примерные оценки, но это все подсчитано. Также необходимо отметить, что на сегодняшний день экономически доступные водные ресурсы, их объем составляет около 13 кубокилометров в год. Это почти 3 раза превышает тот объем, который на сегодня человечество использует. Но водные ресурсы питьевого качества, они по земному шару распределены неравномерно. Например, в таких странах, как Бразилия, Канада, Россия, наблюдается избыток водных ресурсов. Если взять страны Африки и Азии, там наблюдается нехватка водных ресурсов. То есть некоторые страны имеют очень большие водные ресурсы, а некоторые страны не имеют. Также на мировом масштабе проблема водных ресурсов не только в том, что его не хватает для питья. Также есть проблема стихийных бедствий, связанных с водой. Вот, например, наша страна Таджикистан каждый год практически сталкивается с проблемами, связанными с наводнениями, сели. Наносится огромный ущерб, экономический ущерб, и людские потери бывают. Если взять на мировом масштабе, на сегодня каждый год стихийных бедствий наносится ущерб в размере около 60 миллиардов долларов США. Это огромные суммы. Также в европейской части, если планету взять, там существует проблема качества воды. Из-за того, что европейские страны очень развиты, и там очень развита промышленность, водные ресурсы, реки, озера загрязняются сбросами вот этих промышленных предприятий. И там существует проблема качества питьевой воды. В странах Африки существует проблема нехватки водных ресурсов. Там просто не хватает воды для промышленности, для сельского хозяйства, для обеспечения населения питьевой водой. Момент тоже наблюдается в Центральной Азии, в особенности в странах Низовья. Учитывая вот все эти проблемы на глобальном уровне, также необходимо отметить, что сегодня в мире существует больше 275 трансграничных бассейнов рек. То есть эти бассейны расположены на территориях нескольких стран. И есть проблема вододеления между этими странами, есть проблема сотрудничества между этими странами. Например, бассейны реки Нил. Есть проблема между Египтом и Эфиопией по вопросам вододеления, использования водных ресурсов. То есть в различных регионах мира есть проблемы, связанные с сотрудничеством между странами по использованию и охране водных ресурсов. Анализируя все вот эти проблемы, имеющиеся на глобальном уровне, правительство Республики Таджикистан, президент нашей страны начали инициировать водные инициативы на глобальном уровне. У нас был опыт анализа проблем в собственной стране. И мы планировали и выдвигали цели по решению этих проблем. И когда мы анализировали и проблемы в мировом масштабе, вот было принято решение, что вот эти цели соответствуют вот на мировом уровне. И вот, да. И наша страна, вот наш президент, уважаемый господин Эмомали Рахмон, его первой инициативой была инициатива об объявлении 2003 года Международным годом пресной воды, чтобы решить проблемы, связанные с обеспечением населения мира пресной, вот, качественной питьевой водой. На тот период более 1,2 миллиарда человек в планете не были обеспечены чистой и качественной питьевой водой. И вот эта инициатива также была направлена на решение вот этих проблем. Конечно, каждая инициатива имеет свои цели и задачи внутри себя. Не только, что вот объявили какой-то год название Международный год пресной воды. А эта инициатива под собой имеет определенные цели, механизмы реализации целей, механизмы финансирования вот этих целей. Также разрабатывались различные программы во всем мире, региональном и национальных масштабах. Далее у нас была инициатива объявления 2005-2015 годов Международным годом действий «Вода для жизни». Целью данной инициативы было вдвое уменьшить численность населения, которое не имеет доступ к чистой питьевой воде. То есть с 1,2 миллиарда человек уменьшить этот объем до 600 миллионов человек. И эти цели частично были выполнены. За этот период численность населения, которое не имеет доступ к качественной питьевой воде, сократилась до 750 миллионов человек. Можно сказать, хороший результат. Но, как вы знаете, в этот период, в 2008 году, случился мировой финансовый кризис, который тоже оказал свое негативное воздействие на реализацию целей десятилетия. А как мы знаем, решение всех вот этих вопросов и целей, которые поставлены перед десятилетием, требует финансовых ресурсов. Без материальной обеспеченности решение водных вопросов практически невозможно. Как можно построить без финансовых ресурсов, например, очистную станцию, систему водопровода? это невозможно. И, конечно же, вот мировой кризис оказал свое негативное воздействие. Но в целом многие задачи за этот период были решены. И вот бывший генеральный секретарь Пан Ги Мун, он дал очень хорошую оценку по итогам реализации данной десятилетия. Он говорил, что ни одно прежние вот решения, прежние действия не сравнятся по результатам с вот этим десятилетием действий «Вода для жизни». Далее у нас была международная глобальная водная инициатива об объявлении 2013 года международным годом водного сотрудничества. Как я уже говорил, в мировом масштабе существует более 275 бассейнов трансграничных рек, которые расположены на территории 145 стран. И между ними, чтобы обеспечить хорошее сотрудничество, разработать устойчивые механизмы по сотрудничеству и в целом продвигать вопросы сотрудничества на мировом масштабе, была инициирована вот эта инициатива со стороны нашего президента. И она тоже дала свой, вот эта инициатива тоже дала свой вклад в решение водных вопросов, связанных с сотрудничеством на мировом масштабе. Были предложены, разработаны механизмы устойчивого сотрудничества между странами. Следующей инициативой нашей была объявление 2018-2028 годов международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития». Почему эта инициатива была продвинута, инициирована? Как я уже сказал, в мире уже на сегодняшний день все еще остаются необеспеченными качественной питьевой водой где-то 750 миллионов человек. Также еще остались вопросы нерешенными, связанными с экологической безопасностью водных объектов. Также есть вопросы, связанные с стихийными бедствиями, связанными с водными ресурсами. С учетом того, что изменение климата воздействует негативно на эти процессы, была инициирована новая водное десятилетие. Также необходимо отметить, что по некоторым данным ученых, к 2050 году численность населения планеты достигнет до 9 миллиардов человек. И, конечно же, чтобы обеспечить дополнительно еще 2 миллиарда человек, которые увеличатся, их численность на 2 миллиарда, требуется расширить сельскохозяйственные земли, да, или обеспечить эффективность орошений. Будет необходимость увеличения промышленности, чтобы обеспечить вот это население. То есть была необходимость на международном уровне инициирования новой инициативы, которая бы сплотила все мировое сообщество вокруг одной идеи, одной цели. Такую инициативу наш президент, уважаемый господин Эмомали Рахмон, первый раз объявил о необходимости инициирования нового международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» в 2015 году в рамках 7-го Всемирного водного форума в Республике Корея. И тогда участники 7-го Всемирного водного форума приняли хорошо данную инициативу, можно сказать, поддержали данную инициативу. Затем были проведены соответствующие работы со стороны ответственных министерств и ведомств Республики Таджикистан по разработке концепции реализации вот этой нового водного десятилетия. Нужно было объяснить мировому сообществу о необходимости вот этого нового десятилетия, обосновать, то есть необходимость. На дипломатическом уровне, на уровне конференции, на уровне семинаров эта работа была проведена. 21 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций своей резолюцией объявила 2018-2028 года международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития». Соавторами данной резолюции выступили 177 государств-членов Организации Объединенных Наций. Да, что свидетельствует о том, что данная инициатива была принята всеми практически странами. И сейчас настал период уже реализации данного десятилетия. Правительство страны уделяет очень серьезное внимание данному вопросу, подходит к этому вопросу планомерно. И мы надеемся, что мы достигнем хороших результатов по реализации данного десятилетия.

Четвертая конференция в рамках Душанбинского водного процесса, способствуя укреплению водной дипломатии, формирует пространство для конструктивного диалога между государствами, международными организациями, донорами, частным сектором и гражданским обществом. Данный формат сотрудничества создает предпосылки для выдвижения совместных инициатив, разработки региональных международных проектов, а также привлечения инвестиций в водный сектор. Наряду с этим конференция содействует согласованию позиций стран на глобальных платформах и усиливает голос Таджикистана на международной арене при обсуждении решения водных вопросов. Нынешняя конференция рассматривается как важный этап подготовки конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года и имеет особое политическое и практическое значение. С точки зрения внешней политики и с учетом активной роли Республики Таджикистан в продвижении глобальной водной повестки, наша страна посредством Душанбинской водной конференции прежде всего предоставит международному сообществу послание о необходимости укрепления международного сотрудничества для решения проблем, связанных с водными ресурсами, изменением климата и обеспечением устойчивого развития.

Следует отметить, что в рамках конференции запланировано проведение пленарных заседаний, тематических сессий, специальных панельных дискуссий, форумов и параллельных мероприятий. Эти форматы позволят заинтересованным сторонам предоставить свой опыт, знания и практические решения в области водных ресурсов и климата, а также наладить новое сотрудничество и выдвинуть совместные инициативы. В частности, 6 тематических сессий охватят ключевые направления глобальной водной повестки, включая «Вода для людей», «Вода для процветания», «Вода для планеты», «Вода как средство сотрудничества», «Вода в многосторонних процессах» и «Инвестиции в водные ресурсы». Следует отметить, что для обеспечения согласованности 4-й Душанбинской водной конференции с конференцией ООН по водным ресурсам 2026 года, которая состоится в Объединенных Арабских Эмиратах 2-4 декабря 2026 года, вышеупомянутые тематические сессии соотнесены с темами интерактивных диалогов последнего. Одновременно для широкого вовлечения различных общественных групп предусмотрено проведение отдельных форумов, включая форумы частного сектора, молодежи, женщин и научного сообщества. Эти площадки направлены на расширение диалога, обмена знаниями и укрепление партнерства на местном, национальном и международном уровнях. Таким образом, конференция станет не только пространством для диалога, но и практической платформой для формирования партнерств, выдвижения новых инициатив и принятия конкретных обязательств в области устойчивого управления водными ресурсами на глобальном уровне.

0: слушатели, мы подготовили еще один рассказ о моей замечательной стране. Заселение сегодняшней территории Таджикистана началось еще с незапамятных времен. К мезолиту, это 10-7 тысячелетия до нашей эры, относятся два найденных археологами культурных слоя населения Туткаул около Нурека. Заселение высокогорья началось еще в каменном веке. Об этом свидетельствует стоянка бродячих охотников Ошхуна на Восточном Памире на высоте 4200 метров. В гроте шахта обнаружены наскальные рисунки, относящиеся к раннему неолиту. На них изображены животные, пронзенные стрелами, и фигуры охотников. Предки таджиков занимались не только охотой, но и скотоводством и земледелием. История государственного строя в Таджикистане ведет отсчет от первой половины первого тысячелетия до нашей эры, когда возникли древнейшие рабовладельческие государства Средней Азии – Бактрия и Сокт. Бактрия включала центральную, южную и восточную части современного Таджикистана, к югу и юго-востоку от Гисарского хребта, а Сокт – бассейн Зиравшана, Кашкадари и области, лежавшие севернее Гисарского хребта. В VI веке до нашей эры Бактрия и Сокт были завоеваны персидским царем Киром и вошли в его могущественную империю Ахеменидов. Далее следует череда захватнических войск, в результате которых в IV веке до нашей эры эти плодородные земли стали частью государства Александра Македонского, и в III веке до нашей эры государства Селевкидов. Позже из состава Селевкидского государства выходит греко-бактрийское царство, куда и вошла территория современного Таджикистана. В середине II века местные племена освобождаются от греческого владычества. В этом им помогают пришлые кочевые племена тахары. Они становятся законодателями политической жизни страны. И с IV века Бактрия стала именоваться Тахаристаном. После того, как Тахаристан вместе с большей частью территории Средней Азии, Афганистана, Северной Индии входит в империю Кушанов, начинается новая страница в истории этого государства.
1: Ханджаева Наргиз, доктор исторических наук, работаю в Институте истории, археологии, этнографии имени Ахмади Дуниша, Национальной академии наук Таджикистана. Эпоха неолита и особенно бронзовый век – это период начала формирования таджикского народа. Таджикистан находится на востоке Центральной Азии. Это горная страна. Занимает она очень маленький процент территории Центральной Азии. Я имею в виду современный Таджикистан. Но есть такое понятие, как исторический Таджикистан. То есть на самом деле территория формирования таджикского народа, его проживание вплоть до начала 20 века была территория всей Центральной Азии. Поэтому известный таджикский археолог Нуман Нуматович Нигматов, он и придумал вот этот термин «исторический Таджикистан», то есть территория, где формировался таджикский народ и где он жил в течение многих столетий. Эпоха неолита или халкалит и эпоха бронза – это как раз тот период, когда начинается формирование таджикского народа. Таджикский народ формировался на базе синтеза многих-многих этнических компонентов. Об этом мы узнаем из единственного достоверного письменного источника «Авесты». Это священная книга зороастризма, религию, которую исповедовали древние иранские народы, в том числе и таджики. Но несмотря на то, что эта религия и сама «Авеста» были канонизированы в сасанидском Иране, и те племена и народности, которые упоминаются в «Авесте», а именно арийцы, туры, саэна, сайрима, дахи и другие – это и есть предки таджикского народа. То есть это этнические компоненты, которые вошли в состав этнонима таджик. Авеста начала складываться во второй половине второго тысячелетия до нашей эры. То есть это эпоха бронзы. И на территории как раз Центральной Азии в тот период процветали различные археологические культуры. Носителями этих археологических культур как раз и были предки таджи. Эпоха неолита и бронзы, и вообще эпоха бронзы, тот период, когда формировался таджикский народ, самый известный археологический памятник – это, конечно же, Саразм, который находится в Пинджикентском районе. И это самый первый археологический памятник, который вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И он насчитывает 5500 лет. Это памятник, где жили древние земледельцы, металлурги. Это протогородской памятник, потому что мы уже видим там элементы городской культуры. Что касается юга Таджикистана, то раскопки последних лет, я имею в виду именно в годы независимости, они дали ошеломляющие результаты. Так наши археологи на юге Таджикистана открыли уникальный памятник. Это, значит, Фархор, это памятник, значит, в Кангуртут, благодаря которым теперь земледельческая культура эпохи бронзы на территории Таджикистана, она удивляется на 500 лет. То есть это конец 3-го тысячелетия до нашей эры. Это как раз период функционирования Бактрийско-Маргианского археологического комплекса. Памятники, которые были на территории Туркменистана, Узбекистана и Северного Афганистана. И вот теперь мои коллеги открыли памятники на территории Южного Таджикистана. Таджики, таджикский этнос, он как раз и сформировался на базе синтеза земледельцев Бактрийско-Маргианского археологического комплекса и пришедших сюда с севера степняков, то есть носители андроновской историко-культурной общности. Дело в том, что вообще нужно искать вот эту территорию формирования таджиков далеко за пределами Центральной Азии. И начинать с того периода, когда индоиранские племена отделились от индоевропейцев. Это как раз происходило в эпоху неолита. Это 7-5 тысячелетия до нашей эры. Таджики входят в иранскую группу языков, которая входит, в свою очередь, в индоиранскую ветвь индоевропейцев. То есть, а там все были мы вместе. И романская группа, романо-германская группа, те же самые немцы и англосаксы. То есть все это идет из индоевропейцев. И вот мы единственный народ на территории Центральной Азии, чей язык относится к индоевропейской группе языков. Изменился климат, им нужны были пастбища. И они постепенно ушли на юг. Индийские племена ушли через Центральную Азию и через Китай. Это Синьцзян-Уйгурский автономный округ на индийский субконтинент. А древние иранские племена ушли, соответственно, тоже через Центральную Азию, через Кавказ на Иранское плато. Что касается наших предков, то они остались на территории Центральной Азии и уже вот Авеста как раз и зафиксировала название наших племен, которые жили в тот период на Центральной Азии, Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Это территория, там, вы знаете, есть таджикский автономный округ, да, со столицей, да, в Ташкургане, да, где проживают таджики. Дело в том, что это тоже была территория, где проживали наши предки. И уже во времена Кушан, 2000 лет назад, где-то вот в начале 1-го тысячелетия до нашей эры, всегда, ну, кушаны, они претендовали на нашу территорию, и они как бы отвоевали. Кушаны,
2: ну, таджики же остались.
1: Да, но тем не менее они, да, там жили. Авеста, она дошла до нас не вся, и вот утерянные части Авесты, вот информацию из утерянных частей Авесты мы можем выудить, да, из пехлевийских, да, источников и у Фирдавси, Шахнамы, знаменитой этой эпопеи. Знаете, несмотря на то, что это литературное произведение, но на самом деле это очень хороший исторический источник. Далее у нас уже идут античные источники, которые говорят об аряне. Это письменный источник. Что касается внешнего вида антропологии наших предков, то вот, например, в Ригведе, опять мы обращаемся к индийским источникам, Ригведа – это тоже конец 2-го тысячелетия до нашей эры, с северо-запада на индийский субконтинент пришло 5 кланов арийских племен. И они описывают их внешний вид. А у них светлая кожа, светлые глаза и светлые волосы. То есть вот у нас есть письменные свидетельства о внешнем виде и глаза большие. Но вы знаете, вот почему стали потом таджики, то, что вот сейчас мы видим, современный антропологический тип. Ну, а вообще наши предки – это памиро-ферганский. Больше вот типы и средиземноморский тоже. Вот. Сейчас объясню. Первая волна тюрков, потом пришли арабы, потом пришли опять тюрки, потом монголы, опять тюрки. Вот за 1500 лет происходит ассимиляция. Понимаете, вот уже тюрками, монголами, арабами местного населения. То население, которое проживало в труднодоступных горных местах, они сохранили
2: вот, истинный.
1: Я похожа на свою бабушку. Только у меня папа с Гарма, да. Вот, у меня и папа тоже теплица, светленький очень. Да. У меня вот памиро-ферганский тип лица, как раз который как имели от того, что вот это
2: кари. Они одевались вообще, вот просто немножко быть, да, те так же, как было такое, что семья такого понятия у них уже как-то...
1: Нет, ну почему? Вы знаете, у них как раз вот авестийское общество, оно делилось как раз. Род, племя там и семья. Вот все это как бы вот это все делилось. И семейные ценности, они стояли во главе угла у наших предков. О чем говорится как раз вот в письменных источниках. Вы знаете, это было высокоразвитое общество. Потому что написать вот такой письменный источник, да, как Авесту, это могли делать только грамотные люди. Потом астрология очень развивалась. Потом медицина. Вот то, что Авиценна написал, да, пять вот этих канонов медицины, в основу он очень хорошо знал вот как раз-таки древнюю медицину, я имею в виду древнюю иранскую медицину наших предков. Науки очень вот сильно развивались. Математика тоже вот развивалась. Да, да, все это у них развивалось. И что касается вот календарной системы зороастрийской, то она была совершенная. И вот этот цикл праздников был у наших предков, которые, кстати, сейчас у нас тоже стали официальными праздниками, да. Они были все связаны вот как раз с земледелием, и наши предки, они высчитывали все это. Без математических знаний же это невозможно было высчитать, когда что наступит, когда что будет, когда что нужно делать.

В эпоху бронзы на территории Сырдарьинского бассейна развивались две культуры – Чусская и Кайракумская. Если первая представлена такими первоклассными поселениями, как Чусская и Дальверзинская, то вторая – целой серией поселений по северному берегу Сырдарьи к востоку от Худжанта. Чусская культура по хозяйственному базису является оседлой земледельческо-скотоводческой. Чусцы сеяли пшеницу, ячмень и просо. Им было, несомненно, знакомо и искусственное орошение. Они разводили мелкий и крупный рогатый скот и лошадей. Частично занимались охотой на джейрана и других животных. Сами изготовляли изделия из металла. Каменные серпы, песты, зернотерки. У них было развито ткачество, гончарное дело, причем посуду часто покрывали красным ангобом, залащивали и наносили узоры черной краской. Основным занятием кайракумцев было скотоводство. Довольно значимую роль в их хозяйстве играли земледелие, добыча медной руды и изготовление бронзовых и каменных изделий. А вспомогательными занятиями были охота, рыболовство, гончарство и ткачество.

0: Вот есть еще один археологический памятник Тахтисангин в позапрошлом году, которого мы праздновали 2500-летие этого памятника. И вот на территории этого памятника находится знаменитый храм Окса. Откуда, кстати, и происходят знаменитые сокровища Окса. В двух музеях они находятся, в Британском и музее Альберта и Виктории. И вот ученые очень много, долго дискутировали по происхождению этих сокровищ. Но раскопки вот именно этого памятника, сейчас мы можем убедительно говорить, что да, эти сокровища, они с храма Окса, потому что мои коллеги, они находят там аналогичные предметы, вативные предметы, именно как подношение богине Ардвисури Анахиты и реке. И вот я к чему говорю, что вот этот храм, он был построен вместе слияния Вахши и Пянжа, откуда берет начало река Амударья, то есть в Авестийское Вахвидатье. И наши предки, бактрийцы, они именно приходили почитать, просить богиню Ардвисури Анахиты и о чем? О хорошем урожае. Вот. И почему именно там было построено? Есть такой археолог Альберт Голод, он сделал астрономические расчеты. И дело в том, что именно на этом месте можно было спокойно, легко высчитать время наступления весеннего равноденствия и осеннего равноденствия. И именно поэтому там храм был возведен. Местное население проводили вот эти ритуальные обряды, связанные как раз-таки с земледелием.
1: Опять вернемся к быту. Как они одевались?
0: Есть реконструкции их одежды. Ну, это, вы знаете, вот, например, такая вот длинные такие платья, типа вот, свободные, да, типа туники. Они были свободные. Потом вышивали. Это сейчас мы носим там сейчас искусственно. Тогда все было натуральное. Шили из шерсти, из льна. Вещи были такие свободные. Рукава такие широкие. Вышивали они. Вот этот орнамент был, который, кстати, до сих пор используют таджики. Вот этот орнамент, например, в памирских джурабах, в чакане. Вот этот орнамент, он же, это же оттуда все идет. Таджики являются носителями древней культуры. Политика нашего президента, она правильная, чтобы сохранить вот эту идентичность. То есть идет возврат к нашим корням. Вот то, что эти праздники возродили. Потом вот у нас проходят вот эти фестивали, да, вот как у нас Навруз празднуется. Вот, между прочим, я вам хочу сказать, что иранцы со всего мира сюда, не только с Ирана, приезжают. И они нам говорят спасибо. Вот они к нам в музей приходят, они говорят спасибо вам за то, что вы сохранили нашу древнюю культуру. Именно здесь, в Таджикистане, мы вот храним вот эти древние традиции, которые существовали у наших предков вот еще до исламский период, которые насчитывают не одно...

вливание в Кушанское царство благотворно отразилось на развитии среднеазиатских племен. В эти года расцветает культура, экономика, переживает небывалый подъем и ведется торговля с Восточной Европой, Римом и Китаем. Общество в VI веке уже полностью становится феодальным, делится на аристократию и низшие слои. Вторая половина VII века – это новая страница в истории Средней Азии. История ранних походов арабов, распространение развития ислама, начальная стадия. В это время появляется само название «таджик». Оно обозначает «человек знатного рода». В IX-X веках наступает легендарная эпоха саманидов. Процветает ремесленничество и торговля, а также наука, литература и искусство. Они развиваются на государственном языке, который мы сегодня называем таджикским. В X-XIII веках территория Таджикистана входила в состав многих государств – газневидов, караханидов, каракитаев. А в XIII веке после нашествия Чингисхана территория Таджикистана вошла в Чагатайский улус монгольского государства. В XIV-XV веке Таджикистан оказался в составе огромного государства тимуридов. К этому времени также относится расцвет науки, в частности, астрономии, литературы, искусства. В XVI веке территория Таджикистана уже находится в собственности другого государства – шейбанидов со столицей в Бухаре. В этот период образовались Бухарско-Хивинское ханство, а позднее в XVIII веке – Коканское. В них правили ханы из узбекских династий. Таджики жили главным образом в Бухарском и Коканском ханствах. Ханства постоянно враждовали между

Таджикистана, Восточная Бухара и Западный Памир оставались в составе Бухарского эмирата, а левобережный Дарваз, левобережные части Вахана, Ишкашима, Шугнана, Рушана и Бадахшана отошли к Афганистану. Присоединение к России давало много преимуществ экономических, политических и культурных. В северных районах Таджикистана, входящих в состав Туркестана, советская власть была установлена в ноябре 1917 года. В начале сентября 1920 года была свергнута власть эмира в Бухаре и образована Бухарская Народная Советская Республика. В 1924 году в результате национально-территориального размежевания Средней Азии была образована Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Узбекской ССР. Территории республики вошли 12 волости Туркестанского края, Восточная Бухара и часть Памира. Основные политические и культурные центры Бухара и Самарканд остались внутри границ советского Узбекистана. 5 декабря 1929 года Таджикская автономная советско-социалистическая республика была преобразована в одну из республик Советского Союза. 9 сентября 1991 года Таджикистан объявляет о своей независимости. Начало новой жизни, тем не менее, ознаменовалось началом гражданской войны, которую до сих пор с ужасом вспоминают все граждане республики. Только в 1997 году между основными соперниками было заключено соглашение об установлении мира и национального согласия. Сегодня Таджикистан – независимое демократическое государство, которое признали 120 стран мира. Страна является полноправным членом Организации Объединенных Наций и ряда других международных организаций.

0: новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овозь Таджик».
2: Развитие промышленности. В Зихлоле продолжается строительство второй очереди металлургического предприятия. Аграрии района Абдурахмони Джоми обеспечивают рынки качественной продукцией. Подтверждена новая вспышка эболы в Конго. Зарегистрировано 65 смертей. А теперь к основным новостям. В Зихлоле Сагдийской области полным ходом идет строительство второй очереди металлургического предприятия по производству свинца, серебра и меди. Общество с ограниченной ответственностью «Таджикистан» – китайская горно-промышленная компания. Об этом сообщили пресс-службе председателя Сагдийской области. Большая часть строительных работ на втором этапе завершена. Установлены технологические линии и необходимое оборудование. Предприятие является одним из крупнейших горнодобывающих предприятий, первый этап которого был ранее введен в эксплуатацию с участием президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. С вводом в эксплуатацию второго этапа объем производства увеличится, а количество рабочих мест будет доведено до 500 человек. В сельском Джамуате Зонг Ишкашимского района началось строительство современного детского сада. Дошкольное учреждение будет сдано в эксплуатацию накануне Дня национального единства и рассчитано на 60 детей. В процесс воспитания и обучения детей будут задействованы 24 воспитателя и другой технический персонал. За последние 2-3 года в регионе сдано в эксплуатацию более 30 современных дошкольных учреждений, а также улучшен охват детей детскими садами. В настоящее время в городах и районах области быстрыми темпами и с высоким качеством строится 55 новых детских садов. В этом году в сельских джамуатах Ишкашимского района будет введено в эксплуатацию в общей сложности 6 дошкольных учреждений. В районе Джайхун Хатлонской области в дихканском хозяйстве Саид продолжается уборка раннего лука. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти Хатлонской области. Урожайность достигает до 500 центнеров с гектара, что считается хорошим показателем. Дихканское хозяйство располагает 3 гектарами земли и состоит из 5 акционеров. В ходе беседы с земледельцами председатель Хатлонской области выразил удовлетворение эффективным использованием земель, соблюдением агротехнических приемов и получением обильного урожая. Было отмечено, что рациональное использование земель, увеличение сельского хозяйственного производства и развитие экспортного потенциала является важным направлением аграрной политики государства.

0: правительства. В целях выполнения указаний и поручений президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в 2900 дихканских хозяйств района Абдрахмони Джами принимаются важные меры по выращиванию 2-3 культур на одной земле. Как сообщили в отделе сельского хозяйства района, дихканская ферма «Сархат» является одним из ведущих примеров эффективного использования земли. Посевы осуществляются на 5,5 гектарах. В частности, на 1 гектаре разбит фруктовый сад, где выращивают персики, яблоки и финики, а на 2 гектарах – рассаду. Часть сева проводится традиционным методом, а другая часть – методом под пленкой. Эксперты подчеркивают, что пленочный метод сева способствует достижению высоких урожаев. При этом все культуры на ферме обеспечены капельным орошением. Вода используется экономично и в соответствии с нормами. Перейдем к зарубежным новостям. Вспышка редкого штамма Эболы Пундибгио в Демократической Республике Конго и Уганде унесла жизни 88 человек. Зарегистрировано более 330 предполагаемых случаев. Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации второго уровня, предупредив, что реальное число заболевших может быть выше. Как сообщает Казинформ со ссылкой на Deutsche Welle, ВОЗ предупреждает, что фактическое число заболевших может быть значительно выше. В связи с этим объявлен режим чрезвычайной ситуации, второй по уровню тревоги. Как отмечается в заявлении ВОЗ, выше него лишь уровень пандемии, но до этого ситуация пока не дошла. О вспышке Эболы 15 мая сообщили власти провинции Тури, где систематически происходят военные конфликты. В соседней Уганде также умер мужчина, зараженный Эболой. У него был выявлен штамм Бундибуйгио. Министр здравоохранения Демократической Республики Конго Самуэль Роже Камба отметил, что от этого штамма вируса нет ни вакцины, ни специфического лечения, а уровень смертности при нем достигает 50%. Отмечается, что текущая вспышка стала уже 17-й эпидемией Эболы в Демократической Республике Конго. Предыдущая вспышка произошла в августе 2025 года. Тогда умерли 34 человека. Самая масштабная вспышка в стране длилась с 2018 по 2020 год. Тогда было зафиксировано около 2300 смертей. Всего же за последние 50 лет от этого заболевания в Африке умерли около 15 тысяч человек. Свыше 7 тысяч человек эвакуированы после землетрясения магнитудой 5,2 балла в Куанси, Чуанском автономном районе Китая. 3 человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила газета «Нанфанг Рибао». В результате стихии серьезные повреждения получили по меньшей мере 13 жилых домов, 4 человека госпитализированы. Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. Сейсмологическое управление Китая задействовало 3-й из 4 уровней экстренного реагирования на землетрясение, где 1-й наивысший. Эпицентр сейсмической активности находился на территории района Люнань, городского округа Люджоу. Очаг залегал на глубине 8 километров. В Люджоу проживает более 4 миллионов человек. Всемирная организация здравоохранения, или же ВОЗ, обновила данные по вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Количество зафиксированных случаев заражения снижено до 10. Об этом сообщает Мир-24 со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в ходе брифинга в Женеве. По уточненной информации организации, всего зарегистрировано 10 случаев заболевания, из них 3 летальных исхода. 8 пациентов имеют лабораторно подтвержденную инфекцию вирусом Мандес. Еще у 2 человек диагноз остается вероятным, без окончательного подтверждения. Ранее ВОЗ предупреждали, что статистика по вспышке может меняться по мере продолжения расследования. Число случаев заражения способно как увеличиться, так и уменьшиться. Это зависит от результатов дополнительных тестов и уточнений эпидемиологических данных. Ситуация остается под контролем специалистов, которые продолжают отслеживать развитие событий и анализировать полученные сведения для своевременного реагирования и предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овоз Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
1: «Овоз Таджик» – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. «Овоз Таджик».

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: Международный фестиваль «Танец нас объединяет» проводится в соответствии с программным планом Министерства культуры Республики Таджикистан с целью укрепления и расширения взаимовыгодных культурных связей с зарубежными странами, обмена опытом и более широкого представления национального искусства и культуры. В рамках фестиваля это проведение научной конференции, посвященной творческой деятельности Гафарова Ламадзаде. О проведении данного симпозиума нам рассказали в Министерстве культуры Республики Таджикистан.
1: Хуше Дизоми, начальник управления культуры Министерства культуры Республики Таджикистан. В эти дни, как мы видим, культурное пространство Таджикистана обогащено новым мероприятием, которое именно посвящено 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан. Научная конференция посвящена 110-летию Народного артиста Гафарова Ламадзаде. И все это, конечно, фестиваль приурочен к его юбилею, этого народного артиста. И мне очень приятно, особенно приятно отметить международный масштаб этой встречи. Данное мероприятие подтверждает, что творческое наследие Гафарова Ламадзаде давно вышло за национальные границы Таджикистана, является неотъемлемой частью мирового культурного диалога. Мы собрались в Душанбе, чтобы почтить память человека, потому что целая эпоха в истории таджикского искусства, и, конечно, обсудить его неоценимый вклад в развитие национальной хореографии. Говоря о Гафаре Рустамовиче Ламадзаде, мы говорим о человеке-легенде, о чем имя золотыми буквами вписано в летопись мирового искусства. Это, конечно, его творческий путь. Это истинный образец Беззаветова и благодарное служение культуры. И вот именно благодаря его энергии и таланту в 1965 году был создан легендарный государственный ансамбль танца «Лола», который на десятилетия стал визитной карточкой Таджикистана на крупнейших сценах мира, от Парижа до Токио. И главной его наградой стала создана им школа, которая продолжает развиваться в лице его учеников и последователей. И вот сегодняшняя конференция, которая проходит, это дань уважения мастеру, чей вклад позволил таджикскому танцу заговорить на языке, понятном всему миру. Ну и на данной конференции, как сказал, принимает участие ученые, не только из Таджикистана, с Армении, Азербайджана, Узбекистана. Для нас отрадно, что... И, конечно, будет принята итоговая резолюция по поводу того, что необходимо признать актуальность научного осмысления наследия Гафарова Ламадзаде для развития современной таджикской хореографии. И самое главное, будем ходатайствовать вместе с руководством Министерства культуры о поддержке инициативы оцифровки архивных записей постановок Гафарова Ламадзаде как объектов национального культурного достояния.

0: Напомним, что торжественное открытие фестиваля состоялось в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни. Мы также побывали на этом торжестве, и вот что мы там услышали. Вечер удался на славу. Это был поистине настоящий праздник танца. Танцевальные коллективы России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Азербайджана один за другим выходили на сцену, чтобы показать свое мастерство и умение таджикскому зрителю. Надо было видеть яркое многообразие костюмов и разных тонов музыки, чтобы ощутить всю прелесть происходящего. Танцовщицы, одна красивее другой, выдавали такие па, что зрители после каждого номера еще долго-долго не отпускали их за кулисы. Лиричность танцев артистов Узбекистана, огненная пляска скакунов Кыргызстана, ритмика танца армян и зажигательная калинка россиян покорила сегодняшних зрителей. Мы побывали за кулисами и поговорили с приезжими артистами.
1: Мусаева Гульнара Фархадовна. Я являюсь экс-директором государственного ансамбля танца «Бахур» имени Мукарам Тургумбаева. Нас очень, конечно, связывает творчество таджикских наших балетмейстеров, хореографов, также с узбекскими. Мы и сейчас работаем, продолжаем. То есть когда-то это начинала Мукарам Тургумбаева. И, конечно, ваш, я считаю, один из великих балетмейстеров Габар Валамадзаде. Он приезжал в Бахор, Мукарампа его приглашала, и он у нас поставил танец, называется «Подружки» Дугоналяр. Я надеюсь, что мы этот танец покажем на мастер-класс в школу хореографии, там мы, конечно, покажем. Мукарампа, она старалась всегда пригласить именно носителей танца, поэтому у нас все танцы в ансамбле «Бахор», если это таджикский, то, естественно, постановка таджикского мастера, вот непосредственно Валамадзаде. Но я могу сказать, что он приезжал в Узбекистан, в Ташкент, и он приезжал к Тамаре Ханум, народная артистка СССР. Это вообще основоположник танцевального искусства Узбекистана. Она и не только в Узбекистане начинала, она помогала и в Таджикистане, помогала в Киргизии, в Казахстане. И он приезжал неоднократно, приезжал к ней, встречался. У нас даже есть фотография с подписью, где она ему пишет. И когда он приезжал, он обязательно приходил к ней и встречался с нашим Мукарам Тургумбаевым.
0: Вы что хотите добавить?
2: Я Гульнара Низамова, заслуженная артистка Узбекистана, руководитель государственного ансамбля танца «Бахур» имени Мукарам Тургумбаевой. С Валамадзаде мы этот танец у нас был очень популярный, исполнялся, значит, до настоящего времени. Почти на всех концертах очень зритель принимал хорошо. На сегодняшний день мы восстановили этот танец и привезли его с собой. И я надеюсь, что мы покажем восстановленный нами номер. И именно этот танец я танцевала подружки.
0: Какие у вас впечатления?
2: Я очень люблю таджикский народ. Мы очень дружили. И когда работали, мы... У меня подруга в ансамбле «Лола» Гульчихра, когда я танцевала. И мы встречались и в Москве, и мы встречались на всех праздниках. Поэтому очень дружили с ансамблем «Лола». Вот. И народ таджикский мы очень любим. Я сама танцевала очень много таджикских танцев в Ташкенте. Поэтому у нас связана наша культура, наши, мы очень близки друг к другу.
0: Очень
2: большая,
0: да, большая общность.
2: Корни исторических. И даже если мы говорим на разных языках, то душой и сердцем мы очень близки.
0: Спасибо.
3: Директор Московского государственного академического театра танца «Гжель» Куклина Марина Федоровна, здравствуйте. Всем. Мы впервые участвуем именно на фестивале Московский театр танца «Гжель». Не в первый раз в Таджикистане, но на таком замечательном фестивале, международном, четвертом международном фестивале. Танец нас объединяет. Мы участвуем впервые. Вот, в прошлом году у вас был ансамбль танца «Березка», в этом году театр танца «Гжель». Что для нас танец? Ну, конечно, прежде всего, это международный язык, который доступен и понятен всем. То есть в какой стране бы мы ни жили, на каком бы языке мы ни разговаривали, на языке танца понятно все, все наши простые истины. Язык музыки и танца действительно международный язык, который доступен любому жителю страны, мира.
0: У вас такое звучное название «Гжель». Вот сразу ваши эти орнаменты.
3: Идея, да, и именно и название, и создание коллектива, конечно, принадлежит создателю театра, народному артисту России Владимиру Захарову, который вот уже теперь 38 лет назад, да, решил, что можно воплотить красоту русских народных промыслов, танцы в костюмах. Перевел все тоже на международный язык. Uh-huh. И такие исконно русские росписи, как Палех, Жостова, uh-huh. Хохлома, да, павлопосадские узоры, павлопосадские платки, гжель, конечно же, да, исконно русские промыслы. Вот они воплотились во многих хореографических композициях, которые поставил Владимир Михайлович.
0: Интересно, да, красиво.
3: Да,
0: мы вы вот, сказали, что ваши танцы, вот там и гжель, и хохломача.
3: Да, да.
0: Мы представляем, что это такое, вот как это с танцем. Вот мы, я надеюсь, вот. Но я вот вижу ваши мальчики, они уже довольно красочно, довольно интересно.
3: Ну да, вы тут увидите костюмы, мы привезли костюмы от хореографической композиции «Барыня», uh-huh. и хореографической композиции «Виртуозы».
0: Спасибо, что вы приехали, что вы приняли.
3: Но вам спасибо огромное, спасибо лучше, потому что нас действительно объединяет танец, музыка и песня, на каком бы языке она ни звучала.
4: Я Гадымов Эльчин, заслуженный артист Азербайджана, директор государственного ансамбля танца. Мы очень рады участвовать в международном фестивале «Танец нас объединяет», а также посвященному 35-летию со дня независимости Таджикистана. Мы рады участвовать в этом концерте.
0: С чем вы приехали?
4: Мы приехали с танцами. Во второй раз участвуем у вас. У нас было здесь Дни культуры Азербайджана. Ага. Это было почти что летом. Очень приятно, гостеприимно нас встречали. Уважаемая ваша публика.
0: И все-таки танец объединяет?
4: Танец объединяет. Ага. Объединяет нас искусство. И, как бы сказать, мы не хотим, чтобы была война где-то. Да, мы хотим, чтобы было мирно. А мы всегда любим мир с таджикским народом. У нас большие тесные связи.

Уважаемые слушатели, мы сегодня решили рассказать о таджикском танце и о вкладе Гафарова Ламадзаде в становление этого искусства. Задолго до того, как на Земле появились первые поэты, человечество научилось выражать свои чувства в танце. Таковым можно условно назвать даже пляски пещерных людей вокруг убитого мамонта. И, судя по всему, некоторые современные стили танцев, тот же тверк, например, берут свое начало именно оттуда. Первоисточником таджикского народного танца, как и всех остальных, является пантонима, в основе которой подражание животному миру. Достаточно перевести название некоторых из них: Шербози – танец льва, Рубох Бози – танец лисы, Лаклак Бози – танец аиста. Для передачи образов животных или птиц танцоры использовали маски, но самые виртуозные умудрялись копировать пластику движений фау.

Рисунок, пластика и ритмичность таджикских народных танцев различаются в зависимости от региона. Северу республики присуща плавность, неторопливость и мягкость. Юг и восток отличаются резкими, четко обрисованными па ритмичными мелодиями. Фирменной фишкой этих регионов является чарх – кружение, чем-то напоминающее стиль турецких дервишей. Есть деление на мужской и женский стили. Сильный пол задействован в основном плечевой пояс, руки и ноги. Прекрасная половина делает упор на изгибы тонкого стана, кокетливые движения шеи и рассыпаемые щедрыми гроздями томный взгляд очей из-под полуприкрытых век. Попавшие под обстрел мужчины, войдя в раж, могут в экстазе полоснуть себя ребром ладони по груди наискосок. Это значит, что он готов вырвать свое сердце и преподнести его коварной соблазнительнице в подарок. Современный таджикский танец впитал в себя многие европейские черты. Слияние это – заслуга знаменитых таджикских хореографов, таких как Гафар Валамадзаде, Зибо Амизуда и многих других. Именно их стараниями национальное искусство танца вышло на международный уровень и снискало заслуженное признание во всем мире. Самой известной таджикской танцовщицей искусства, которой аплодировали зрители полсотни стран на планете, была и остается великая Малика Калантарова. Ее танец «Шодиона» до сих пор считается эталоном, а с номером «Горянка Таджикистана» в постановке Калантаровой знаменитый ансамбль Игоря Моисеева объездил полсвета. Самобытная лексика и пластика таджикского народного танца отличаются богатством и разнообразием. Каждое движение в нем наполнено смыслом, имеет свое название и предназначение. Сюжеты танцев передают древнюю духовную культуру таджиков, отражают природные явления, сражения, созидание, любовь и героизм, грусть и радость. Счастье, что его удалось донести до наших дней. А важная задача – сохранить это наследие для следующих поколений.

Таджикские танцы – это живая история народа, в которой переплетаются древние традиции, поэзия движений и тонкое чувство ритма. Они формировались веками на территории Таджикистана и вобрали в себя элементы персидской, среднеазиатской и горной культуры. Главное в таджикском танце – это не сколько сложные движения, сколько выразительность и внутреннее состояние. Танцор словно рассказывает историю через пластику рук, повороты головы и мягкие шаги. Женские танцы чаще всего лиричные, нежные, наполненные скромностью и грацией. Но мужские были энергичные, с элементами силы и достоинства.

Искусство таджикского танца невозможно представить без выдающихся мастеров. Гафар Валамадзаде – один из создателей сценической школы национального танца. Имя Гафара Валамадзаде занимает особое место в истории таджикского танца. Это один из тех мастеров, кто превратил народное движение в высокое сценическое искусство и заложил основы профессиональных хореографий в Таджикистане. Валамадзаде был не просто танцовщиком, он был художником движения, тонко чувствующим дух народа. Его творчество пришлось на время, когда национальная культура активно формировалась и искала свое лицо на большой сцене. Именно он сумел увидеть в народных танцах не только обряд или развлечение, но полноценное искусство, достойное театра. Он один из первых систематизировал таджикские народные танцы, создал сценическую форму, сохранив при этом их подлинную душу, воспитал целое поколение танцоров и балетмейстеров. Гафар Валамадзаде сумел соединить строгость классической школы с мягкостью восточной пластики. Его постановки отличались чистотой линий, выразительностью рук и особой говорящей пластикой, где каждый жест имеет смысл. Благодаря таким мастерам, как Валамадзаде, таджикский танец вышел на новый уровень и стал частью профессионального театрального искусства. Его идеи развивали и продолжали такие деятели, как Малика Сабирова и Зебо Аминзода. А созданная им школа ощущается и сегодня в каждом изящном движении на сцене. Гафар Валамадзаде – это не просто имя, это эпоха. Его творчество стало мостом между прошлым и будущим таджикского танца, где традиция обрела форму искусства, а движение – голос народа.

0: Об истории становления творчества великого артиста рассказывает его ученик и соратник.
1: Ибрагимов Кенже Ибрагимов, бывший директор ансамбля «Танцвольна». Почти я 23 года руководил ансамблем. Так сейчас я работаю в государственной таджикской филармонии. То, что я хочу говорить про народного артиста СССР Гафар Валамадзаде, его именем связана организация таджикских государственных театров оперы балет, таджикской государственной филармонии, заслуженный ансамбль «Танцвольна» имени Валамадзаде. Он был постановщиком рейс Сторон ряд таджикских мировых классических опер первые были место таджикский национальный балет и национальной хореографии и мировых балетов не только в Таджикистане, но и театральных многих зарубежных стран. Гафар Валамадзаде также был сценаристом и постановщиком, режиссером ряд художественных и документальных фильмов. Он внес вклад в развитие балет современный таджикский танец и мировой, значит, танец – это балет, который он в 1947 году поставил балет «Лайли и Мажнун» и получил государственный премий Сталин тогда, потом переименовали ее государственный премий СССР. В 1932 году, когда он с Худжана переехал, значит, в Ташкент. Ташкент тогда был центром культуры и искусства в Средней Азии. Там не только что работали узбеки, там работали очень выдающиеся, однако таджикские, значит, хореографы там были, и литературы, и поэты были. Писатели там работали в самом Ташкенте. Впервые он поступил, значит, в музыкальный драматический театр имени Хамзы Кемзона Ньозы тогда. Попал в оперный театр имени Алишер Навои, город Ташкент, видел балет. Это у него вообще произошел, как говорят, революция, так, самосознание. Да, что опера, это он видел. Вот в этом театре, когда он работал, в театре Хамзы, национальные там были хореографии, отделения еще там открыли. Там Устоманон был такой выдающийся, значит, человек, который преподавал. Он руководил этому кружку. Он там еще работал, но осознан, он изучал все хореографии Средней Азии. В Ташкенте Валамадзаде сыграл вот многих так песен, оперные постановки, многие играл там. И в «Лебединой озере» Чайковский, там оперный театр в Ташкенте, он там играл. В 1935 году в Москве открылся всесоюзный сельскохозяйственный выставки. И там были и культурные участия, и концерты искусства Таджикистана. Первое посещение Большого театра еще больше углубило желание работать над собой, повышать свои знания в области изучения балетного искусства. Освоивал, значит, новинки постановки оперных и балетных спектаклей. В 1937 году постановки первой таджикской оперы «Восей Баласанян» и «Абдусалон Дихрути» дебютировали, значит, Мирза Турсунзода балетмейстера в этом опере Гафар Рустамович Валамадзаде. Значит, когда открывается опера балет имени Садриддина Али в 1936 году, он переходит, значит, работает в оперном балете. В 1941 году первая декада таджикской литературы и искусства в Москве музыкальных представлений был Камлола Баласанян написал. Вот в этом музыкальном представлении Лола выходило все. И там фольклор, и этнография, то, что связано было история искусства таджикского народа, вот в этом опере все заложили вот в этом.
0: Это было первое представление таджикской культуры
1: в дни культуры в Москве. Да. Понимаете, это балетмейстер был Гафар Рустамович Валамадзаде. Первая опера в Литове. Это был национальный опера таджиков.
0: Первое представление таджикской культуры на такой высоком уровне.
1: Потом он учился в ГИТИС, и опять он вернется в 1951 году. В 1963 году он в оперном балете был и художественный руководитель театра, и директор театра. Фактически считается Гафар Рустамович Валамадзаде основоположник таджикской академической оперы балета имени Садриддина Али.
0: То есть он был уникальным человеком своего времени.
1: Он не только что в теле, значит, балет, опера. В фильме, много фильмов, ее постановки. Я встретил девушку, сын Таджикистана, Хасани Арабакеш, когда они там танцуют. Видели, да?
0: Да.
1: В фильме, если вы видели, значит.
0: Тогда вот
1: такого...
0: представление мужского танца было вот танцы Хасана Арабакеша.
1: Хасани Арабакеша. Вот сказание о Сиявуши, сказание о... Рустаме там есть сцены, которые танцуют.
0: Рустам танцует, да.
1: Да, Рустам очень когда красиво. Танцует, да.
0: Очень красиво.
1: Вот эта постановка, значит, это был Гафар Рустам из Валамадзады. Когда заканчивал, значит, вот Гитис по профессии, значит, балетмейстер, но он изучал мировое искусство.
0: Угу.
1: Потом он стал как человек заметный, популярный. Такой. Потом в 1963 году по 1968 году он работал директором филармонии и художественным руководителем филармонии. В период ее работы, значит, там можно отмечать успех, развитие, значит, государственной таджикской филармонии, но сейчас имени, значит, Акашеви Джураева. В 1965 году у него, это давно было намерение создать, но пришло там время, и он потом создал таджикский государственный ансамбль танца «Лола».
0: Знаменитый.
1: Знаменитый. В конце концов, потом стал ее именем, имени Гафар Рустам из Валамадзады. Вот ансамбль «Лола» представил в мире на 55 государств. Он представил, значит, таджикского хореографии. Без никаких сомнений, Гафар Рустам из Валамадзады считается основоположником таджикской современной хореографии. Вот тогда, после вот просмотра этой декады, Сталин сказал, что таджиков один из древнейших наций в Средней Азии, который унес глубокие культуры и языка.
0: Да. Это знаменитые слова.
1: И второй декаде, 57-м году, он Гафар Рустамович руководил, значит, возглавил, значит, в него верили государство, тогда Совет, Таджикский, Советский, Республика, да, так называли, значит. И он проводил вот это второй декаде, 57-м году. Так что Гафар Рустамович Валамадзады, это легенда хореографии, балета и других жанров Таджикистана и мировой.
0: Какие у него человеческие качества?
1: Знаете, какой человек? Он был очень порядочный человек. Во-первых, культурный, образованный. Если так можно сказать, он был аристократом таджикский, значит. Когда он разговаривал, когда он одевал, когда он с энтузиазмом, когда с танцовщицами, когда репетировал, когда с коллективом разговаривал, с ним надо было изучать то, что с людьми надо обращаться, с коллективом, который он создал. По-таджикски говорят «Ашрафзода».
0: Высококультурный.
1: Высококультурный, значит, будетель. Про Гафар Рустам из Валамадзады часами можно говорить. Эта история не заканчивается. Как он заслужил, значит, как он Таджикистана во всем мире, значит,
0: представил
1: это, можно часами об этом говорить.
0: Валамадзады Гафар осуществил и постановку к более 60 танцевальным номерам на различные темы – танцев народов СССР, народов Востока, европейские танцы. Написаны сценарии и осуществлены постановки больших праздничных концертов. Как художественный руководитель он гастролировал с ансамблем танца «Лола» в 80 странах и в большинстве городов и республик бывшего СССР, в которых знакомился с искусством таджикского народа, народа других стран, с обязательной постановкой местного национального танца. Гафар Валамадзаде, он был основоположником хореографии в Таджикистане. Ездил по кишлакам, записывал народные танцы, и впервые национальные танцы были записаны именно им. Режиссер, постановщик первого таджикского балета «Дугуль. Две розы» Ленского, первой таджикской оперы «Восстание Васе» Баласаняна, Всего он осуществил постановку 17 балетов. Является автором 4 художественных и телевизионных фильмов. В совокупности поставил в исполнении государственного ансамбля танца «Лола» более 250 танцев, среди них танцы народов мира. Балеты, поставленные им до сегодняшнего дня, ставятся в постановке с его редакции. С 1934 года и на протяжении всей жизни, за 57 лет трудовой деятельности, непрерывной работы, Гафар Воламадзаде сумел сформировать современное видение таджикского танца, с бережным отношением сохраняя древние традиции. Будучи директором, художественным руководителем театра оперы балета, ежегодно ставил новые постановки, знакомя зрителей с шедеврами не только таджикской музыки, но и европейской, русской, вошедших в сокровищницу мирового искусства. Во всех направлениях Гафар Воламадзаде задавал очень высокую планку и добивался высоких мировых результатов, органично сочетая в себе талант и исполнителя, и руководителя, и великого хореографа. Таджикский танец – это больше, чем искусство. Это дыхание земли Таджикистана, отражение ее гордого молчания и певучей души. В каждом движении – шепот веков, в каждом жесте – мудрость предков, в каждом взгляде – свет культуры, прошедшей через испытание времени. И пока звучит дойра, пока руки танцовщицы рисуют в воздухе невидимые узоры, а шаги танцора отзываются эхом гор, жива история народа. Танец не уходит в прошлое. Он продолжает жить в настоящем, передаваясь от сердца к сердцу, от поколения к поколению. Это язык, которому не нужны слова. Язык, в котором живет любовь, память и вечность. Уважаемые слушатели, с вами была я, Мэтабарина Мунджон. Будьте счастливы!

Древняя, средневековая и новейшая история материальной и духовной культуры таджикского народа, некогда входившего в различные государственные образования, ахемениды, греко-бактрия, кушаны, сасаниды, арабский халифат, самониды, выходит за рамки территории современной Республики Таджикистан. Одной из ярких страниц в истории культуры таджиков является традиционное декоративно-прикладное искусство. Согласно археологическим материалам, далекие предки таджиков уделяли особое внимание парадным и жилым помещениям, храмовым постройкам, сопровождающимся различными декоративными элементами. Резьба, роспись. Тематика архитектурного декора была обширна. Батальная сцена, обряд захоронения, пиршество, сбор урожая, посольские приемы, единоборство с мифическими крылатыми существами и другое. Реалистические сюжеты и орнаменты на стенах росписи передавались в ярких и сочных красках. Деревянные кариатиды поддерживали летние навесы построек. Мифические образы Тритона и водной стихии барельефно переданы на ранних памятниках Пинджикента. По фрагментам настенной росписи древних городиш Пинджикента, Шахристана, Аджинатепе, Афросиаба и Фарахши можно узнать о существовании дорогих шелковых тканей и ювелирных украшений из золота и жемчуга.

художественном убранстве архитектурных сооружений и изделий прикладного искусства VII-VIII веков, как и в изобразительном творчестве античного времени, ведущее место отводилось реалистическому началу. Образы различных живых существ – лошадь, птица, дракон, верблюд, лев, тигр, слон, сирин – занимали ведущее место в творчестве художников и народных умельцев раннего Средневековья. Предметы домашнего обихода изготовлялись из бронзы, стекла, керамики, кожи, ткани, кости, драгоценных камней и металлов, дерева и ганча. Если в эпоху античности и раннего средневековья господствовало в искусстве реалистическое видение художественных образов, то с установлением ислама в Средней Азии первое место отводится орнаментальному творчеству. Интерпретация реалистических форм в орнаменте становится ведущим художественным направлением в эстетическом восприятии окружающей среды.

также об особенностях и разновидностях таджикского декоративно-прикладного искусства необходимо сказать о его традиционной символике, на основе которой строились и продолжает развиваться художественное народное творчество. Общий стиль орнаментального искусства таджиков характеризуется тем, что кустарные промыслы различного профиля держали тесную творческую связь между собой. В процессе художественного творчества был выработан общий принцип декорирования и грамматический строй орнамента. Благодаря преемственности древних традиций, народные мастера сохраняли архаичные образы и символические знаки, связанные с зороастризмом, культом предков, шаманством, охраной домашнего очага от темных сил. По разнообразным формам и очертаниям листьев, бутонов и цветов можно определить целые кусты или деревья. Так, отдельная ветка плакучей ивы в вазе или носики чайника олицетворяла праздник Навроз. 3- и 5-листники во флоральном орнаменте таджиков могли означать виноград, платан, розу, пахучие декоративные или лекарственные растения. В растительно-цветочном орнаменте таджиков каждый мотив типизирован и аллегоричен. В образе лотоса, например, видели чистоту замыслов. Чтобы доказать свою преданность и непорочность, дарили или в огонь бросали алоэ. Во избежание колдовства, порчи и зависти таджики непременно обращались к чертополоху. Пучок колючек от дьявола привязывали к заборам и столбам жилища. Этот обычай по сей день существует не только у таджиков, но и у других индоевропейских народов.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей.

0: эфире радио ОВОЗе ТОЧИК.
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио ОВОЗе ТОЧИК – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио ОВОЗе ТОЧИК – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио ОВОЗе ТОЧИК. Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио ОВОЗе ТОЧИК.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блок радио Вуйстуджик приветствует вас! Сегодня для вас в эфире работают я, Фарид Мукими и Мутабар Насырова, а также наш звукорежиссер Алишер Шерали. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей.
1: Последние новости из официальных источников.
2: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио Вуйстуджик.
0: Развитие промышленности. В Узкополе продолжается строительство второй очереди металлургического предприятия. Аграрии района Абдурахмони Джоми обеспечивают рынки качественной продукцией. Подтверждена новая вспышка Эболы в Конго. Зарегистрировано 65 смертей. А теперь к основным новостям. В Истихлоле Сагдийской области полным ходом идет строительство второй очереди металлургического предприятия по производству свинца, серебра и меди. Общество с ограниченной ответственностью «Таджикистан» – китайская горно-промышленная компания. Об этом сообщили пресс-службе председателя Сагдийской области. Большая часть строительных работ на втором этапе завершена. Установлены технологические линии и необходимое оборудование. Предприятие является одним из крупнейших горнодобывающих предприятий, первый этап которого был ранее введен в эксплуатацию с участием президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. С вводом в эксплуатацию второго этапа объем производства увеличится, а количество рабочих мест будет доведено до 500 человек. В сельском Джамуате Зонг Ишкашимского района началось строительство современного детского сада. Дошкольное учреждение будет сдано в эксплуатацию накануне Дня национального единства и рассчитано на 60 детей. В процесс воспитания и обучения детей будут задействованы 24 воспитателя и другой технический персонал. За последние 2-3 года в регионе сдано в эксплуатацию более 30 современных дошкольных учреждений, а также улучшен охват детей детскими садами. В настоящее время в городах и районах области быстрыми темпами и с высоким качеством строится 55 новых детских садов. В этом году в сельских джамуатах Ишкашимского района будет введено в эксплуатацию в общей сложности 6 дошкольных учреждений. В районе Джайхун Хатлонской области в дихканском хозяйстве Саид продолжается уборка раннего лука. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти Хатлонской области. Урожайность достигает до 500 центнеров с гектара, что считается хорошим показателем. Дихканское хозяйство располагает 3 гектарами земли и состоит из 5 акционеров. В ходе беседы с земледельцами председатель Хатлонской области выразил удовлетворение эффективным использованием земель, соблюдением агротехнических приемов и получением обильного урожая. Было отмечено, что рациональное использование земель, увеличение сельского хозяйственного производства и развитие экспортного потенциала является важным направлением аграрной политики государства. В целях выполнения указаний и поручений президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в 2900 дихканских хозяйств района Абдурахмони Джами принимаются важные меры по выращиванию 2-3 культур на одной земле. Как сообщили в отделе сельского хозяйства района, дихканская ферма Сархат является одним из ведущих примеров эффективного использования земли. Посевы осуществляются на 5,5 гектарах. В частности, на одном гектаре разбит фруктовый сад, где выращивают персики, яблоки и финики, а на 2 гектарах – рассаду. Часть сева проводится традиционным методом, а другая часть – методом под пленкой. Эксперты подчеркивают, что пленочный метод сева способствует достижению высоких урожаев. При этом все культуры на ферме обеспечены капельным орошением. Вода используется экономично и в соответствии с нормами. Перейдем к зарубежным новостям. Вспышка редкого штамма Эболы Пундибгио в Демократической Республике Конго и Уганде унесла жизни 88 человек. Зарегистрировано более 330 предполагаемых случаев. Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации второго уровня, предупредив, что реальное число заболевших может быть выше. Как сообщает Казинформ со ссылкой на Deutsche Welle, ВОЗ предупреждает, что фактическое число заболевших может быть значительно выше. В связи с этим объявлен режим чрезвычайной ситуации, второй по уровню тревоги. Как отмечается в заявлении ВОЗ, выше него лишь уровень пандемии. Но до этого ситуация пока не дошла. О вспышке Эболы 15 мая сообщили власти провинции Тури, где систематически происходят военные конфликты. В соседней Уганде также умер мужчина, зараженный Эболой. У него был выявлен штамм Бундибуйгио. Министр здравоохранения Демократической Республики Конго Самуэль Роже Камба отметил, что от этого штамма вируса нет ни вакцины, ни специфического лечения, а уровень смертности при нем достигает достигает 50%. Отмечается, что текущая вспышка стала уже 17-й эпидемией Эболы в Демократической Республике Конго. Предыдущая вспышка произошла в августе 2025 года. Тогда умерли 34 человека. Самая масштабная вспышка в стране длилась с 2018 по 2020 год. Тогда было зафиксировано около 2300 смертей. Всего же за последние 50 лет от этого заболевания в Африке умерли около 15 тысяч человек. Свыше 7 тысяч человек эвакуированы после землетрясения магнитудой 5,2 балла в Куанси, Чуанском автономном районе Китая. 3 человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила газета «Нанфанг Рибао». В результате стихии серьезные повреждения получили по меньшей мере 13 жилых домов, 4 человека госпитализированы. Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. Сейсмологическое управление Китая задействовало 3-й из 4 уровней экстренного реагирования на землетрясение, где 1-й наивысший. Эпицентр сейсмической активности находился на территории района Люнань, городского округа Люджоу. Очаг залегал на глубине 8 километров.

0: Подтверждение. Ранее ВОЗ предупреждали, что статистика по вспышке может меняться по мере продолжения расследования. Число случаев заражения способно как увеличиться, так и уменьшиться. Это зависит от результатов дополнительных тестов и уточнений эпидемиологических данных. Ситуация остается под контролем специалистов, которые продолжают отслеживать развитие событий и анализировать полученные сведения для своевременного реагирования и предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овоз Таджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
1: «Овоз Таджик» – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. «Овоз Таджик».

Это радио ОВОЗИ ТОДЖИК. И в сегодняшней программе «Вода и климат» мы расскажем о глобальных инициативах президента Таджикистана, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона на международной арене.

глобальной инициативы. Главы государства Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона, на международной арене обладает значительной политической и гуманитарной важностью. Инициативы Таджикистана по вопросам воды и климата, в том числе выдвинутые в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, способствуют укреплению международного сотрудничества в этой сфере, достижению соответствующих целей повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, а также обеспечению экологической безопасности. В современных условиях, когда более 2 миллиардов человек на планете испытывают нехватку чистой питьевой воды, данные инициативы оцениваются как своевременные и крайне востребованные. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, исходит из понимания того, что решить эти проблемы возможно лишь путем объединению усилий и солидарности. С учетом того, что около 60% водных ресурсов региона Центральной Азии в пределах бассейнов рек Амударья и Сырдарья формируется на территории Республики Таджикистан, и страна не испытывает дефицита доступа к пресной воде, глобальные инициативы президента Таджикистана свидетельствуют о дальновидности и гуманизме. Лидер нации проявляет заботу не только о будущем таджикского народа, но и о будущем всего человечества, рассматривая решение этих проблем в русле взаимосвязанности и совместной деятельности в сфере водных ресурсов и климата.

0: Сегодня мы с гордостью можем отметить, что глава государства Таджикистан является автором 6 глобальных инициатив. Это Международный год пресной воды 2003 года, Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 2005-2015 годы, Международный год водного сотрудничества 2013 год, Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, Международный год сохранения ледников 2025 год, а также совместно с Францией Международное десятилетие действия по криосферным наукам 2025-34 годы. Следует также подчеркнуть, что в соответствии с одним из мандатов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2025 года Международным годом сохранения ледников, начиная с 2025, ежегодно 21 марта отмечается как Всемирный день ледников. Кроме того, 25 апреля 2025 года на 81-й сессии Экономической-социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана была единогласно принята предложенная Республикой Таджикистан резолюция укрепления сотрудничества в области водных ресурсов и изменения климата в целях устойчивого развития в регионе Азии и Тихого океана. 12 декабря 2025 года по инициативе Республики Таджикистан и Перу на 7-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде была принята резолюция сохранения ледников и криосферы.
1: Я Далер Абдуразокзуда, начальник управления водно-энергетической политики, развития науки и техники Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Что касается глобальных водных инициатив Республики Таджикистан, наша страна планомерно и последовательно продвигает на глобальном уровне водную повестку дня, связанную с решением водных проблем. Но перед тем, как начать разговор о наших глобальных водных инициативах, я хотел бы сперва дать оценку ситуации, которая была в мировом масштабе на тот период, то есть в 2000-х годах. Водный вопрос в связи с тем, что численность населения на глобальном уровне быстро увеличивалась. Если взять статистику, в 1960 году численность населения составляла всего 3 миллиарда. А за последние 40 лет до 2000 года численность населения увеличилась до 6 миллиардов. То есть человечеству понадобилось, чтобы достичь 3 миллиардов в 1000 лет за последние 40 лет, в связи с тем, что условия жизни улучшились, и в связи с этим рост темпа рождаемости увеличился. За 40 лет мы 100% на глобальном уровне численность населения увеличилась до 6 миллиардов человек. Исходя из этого, потребность водных ресурсов максимальными темпами увеличивалась. И вы, как вы знаете, из-за того, что в 20 веке наблюдался бурный рост промышленности, такого никогда в истории не было. Бурный рост освоения сельскохозяйственных земель. И в связи с этим использование водных ресурсов резко увеличивалось. На сегодняшний день водные ресурсы являются наиболее используемыми ресурсами на планете. Если мы в целом возьмем все ресурсы, которые использует человечество, золото, уголь, нефть, все вместе взятые не сравнится с теми водными ресурсами, которые использует человечество за год. То есть вот берем и сравниваем. Все используемые ресурсы не сравнятся с тем объемом водных ресурсов, которые использует человечество. То есть на сегодня мы используем где-то 4000 кубокилометров воды в год. Это все население Земли, это примерные оценки, но это все подсчитано. Также необходимо отметить, что на сегодняшний день экономически доступные водные ресурсы, их объем составляет около 13 кубокилометров в год. Это почти 3 раза превышает тот объем, который на сегодня человечество использует. Но водные ресурсы питьевого качества, они по земному шару распределены неравномерно. Например, в таких странах, как Бразилия, Канада, Россия, наблюдается избыток водных ресурсов. Если взять страны Африки и Азии, там наблюдается нехватка водных ресурсов. То есть некоторые страны имеют очень большие водные ресурсы, а некоторые страны не имеют. Также на мировом масштабе проблема водных ресурсов не только в том, что его не хватает для питья. Также есть проблема стихийных бедствий, связанных с водой. Вот, например, наша страна Таджикистан каждый год практически сталкивается с проблемами, связанными с наводнениями, сели. Он наносит огромный ущерб, экономический ущерб, и людские потери бывают. Если взять на мировом масштабе, на сегодня каждый год стихийных бедствий наносится ущерб в размере около 60 миллиардов долларов США. Это огромные суммы. Также в европейской части, если планету взять, там существует проблема качества воды. Из-за того, что европейские страны очень развиты, и там очень развита промышленность, водные ресурсы, реки, озера загрязняются сбросами вот этих промышленных предприятий. И там существует проблема качества питьевой воды. В странах Африки существует проблема нехватки водных ресурсов. Там просто не хватает воды для промышленности, для сельского хозяйства, для обеспечения населения питьевой водой. Момент тоже наблюдается в Центральной Азии, в особенности в странах Низовья. Учитывая вот все эти проблемы на глобальном уровне, также необходимо отметить, что сегодня в мире существует больше 275 трансграничных бассейнов рек. То есть эти бассейны расположены на территориях нескольких стран. И есть проблема вододеления между этими странами, есть проблема сотрудничества между этими странами. Например, в бассейне реки Нил есть проблема между Египтом и Эфиопией по вопросам вододеления, использования водных ресурсов. То есть в различных регионах мира есть проблемы, связанные с сотрудничеством между странами по использованию и охране водных ресурсов. Анализируя все вот эти проблемы, имеющиеся на глобальном уровне, правительство Республики Таджикистан, президент нашей страны начали инициировать водные инициативы на глобальном уровне. У нас был опыт анализа проблем в собственной стране. И мы планировали и выдвигали цели по решению этих проблем. И когда мы анализировали и проблемы в мировом масштабе, вот было принято решение, что вот эти цели соответствуют вот на мировом уровне. И вот, да. И наша страна, вот наш президент, уважаемый господин Эмомали Рахмон, его первой инициативой была инициатива об объявлении 2003 года Международным годом пресной воды, чтобы решить проблемы, связанные с обеспечением населения мира пресной, вот, качественной питьевой водой. На тот период более 1,2 миллиарда человек в планете не были обеспечены чистой и качественной питьевой водой. И вот эта инициатива также была направлена на решение вот этих проблем. Конечно, каждая инициатива имеет свои цели и задачи внутри себя. Не только, что вот объявили какой-то год название Международный год пресной воды. А эта инициатива под собой имеет определенные цели, механизмы реализации целей, механизмы финансирования вот этих целей. Также разрабатывались различные программы во всем мире, региональном и национальных масштабах. Далее у нас была инициатива объявления 2005-2015 годов Международным годом действий «Вода для жизни». Целью данной инициативы было вдвое уменьшить численность населения, которое не имеет доступ к чистой питьевой воде. То есть с 1,2 миллиарда человек уменьшить этот объем до 600 миллионов человек. И эти цели частично были выполнены. За этот период численность населения, которое не имеет доступ к качественной питьевой воде, сократилась до 750 миллионов человек. Можно сказать, хороший результат. Но, как вы знаете, в этот период, в 2008 году, случился мировой финансовый кризис, который тоже оказал свое негативное воздействие на реализацию целей десятилетия. А как мы знаем, решение всех вот этих вопросов и целей, которые поставлены перед десятилетием, требует финансовых ресурсов. Без материальной обеспеченности решение водных вопросов практически невозможно. Как можно построить без финансовых ресурсов, например, очистную станцию, систему водопровода, водопровод. Это невозможно. И, конечно же, вот мировой кризис оказал свое негативное воздействие. Но в целом многие задачи за этот период были решены. И вот бывший генеральный секретарь Пан Ги Мун, он дал очень хорошую оценку по итогам реализации данного десятилетия. Он говорил, что ни одно прежние вот решения, прежние действия не сравнятся по результатам с вот этим десятилетием действий «Вода для жизни». Далее у нас была международная глобальная водная инициатива об объявлении 2013 года международным годом водного сотрудничества. Как я уже говорил, в мировом масштабе существует более 275 бассейнов трансграничных рек, которые расположены на территории 145 стран. И между ними, чтобы обеспечить хорошее сотрудничество, разработать устойчивые механизмы по сотрудничеству и в целом продвигать вопросы сотрудничества на мировом масштабе, была инициирована вот эта инициатива со стороны нашего президента. И она тоже дала свой, вот эта инициатива тоже дала свой вклад в решение водных вопросов, связанных с сотрудничеством на мировом масштабе. Были предложены, разработаны механизмы устойчивого сотрудничества между странами. Следующей инициативой нашей была объявление 2018-2028 годов международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития». Почему эта инициатива была продвинута, инициирована? Как я уже сказал, в мире уже на сегодняшний день все еще остаются необеспеченными качественной питьевой водой где-то 750 миллионов человек. Также еще остались вопросы нерешенными, связанными с экологической безопасностью водных объектов. Также есть вопросы, связанные с стихийными бедствиями, связанными с водными ресурсами. С учетом того, что изменение климата воздействует негативно на эти процессы, была инициирована новая водное десятилетие. Также необходимо отметить, что по некоторым данным ученых, к 2050 году численность населения планеты достигнет до 9 миллиардов человек. И, конечно же, чтобы обеспечить дополнительно еще 2 миллиарда человек, которые увеличатся, их численность на 2 миллиарда, требуется расширить сельскохозяйственные земли, да, или обеспечить эффективность орошений. Будет необходимость увеличения промышленности, чтобы обеспечить вот это население. То есть была необходимость на международном уровне инициирования новой инициативы, которая бы сплотила все мировое сообщество вокруг одной идеи, одной цели. Такую инициативу наш президент, уважаемый господин Эмомали Рахмон, первый раз объявил о необходимости инициирования нового международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» в 2015 году в рамках 7-го Всемирного водного форума в Республике Корея. И тогда участники 7-го Всемирного водного форума приняли хорошо данную инициативу, можно сказать, поддержали данную инициативу. Затем были проведены соответствующие работы со стороны ответственных министерств и ведомств Республики Таджикистан по разработке концепции реализации вот этой нового водного десятилетия. Нужно было объяснить мировому сообществу о необходимости вот этого нового десятилетия, обосновать, то есть необходимость. На дипломатическом уровне, на уровне конференции, на уровне семинаров эта работа была проведена. 21 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций своей резолюцией объявила 2018-2028 года международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития». Соавторами данной резолюции выступили 177 государств-членов Организации Объединенных Наций. Да, что свидетельствует о том, что данная инициатива была принята всеми практически странами. И сейчас настал период уже реализации данного десятилетия. Правительство страны уделяет очень серьезное внимание данному вопросу, подходит к этому вопросу планомерно. И мы надеемся, что мы достигнем хороших результатов по реализации данного десятилетия.

Четвертая конференция в рамках Душанбинского водного процесса, способствуя укреплению водной дипломатии, формирует пространство для конструктивного диалога между государствами, международными организациями, донорами, частным сектором и гражданским обществом. Данный формат сотрудничества создает предпосылки для выдвижения совместных инициатив, разработки региональных международных проектов, а также привлечения инвестиций в водный сектор. Наряду с этим конференция содействует согласованию позиций стран на глобальных платформах и усиливает голос Таджикистана на международной арене при обсуждении решения водных вопросов. Нынешняя конференция рассматривается как важный этап подготовки конференции Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года и имеет особое политическое и практическое значение. С точки зрения внешней политики и с учетом активной роли Республики Таджикистан в продвижении глобальной водной повестки, наша страна посредством Душанбинской водной конференции прежде всего предоставит международному сообществу послание о необходимости укрепления международного сотрудничества для решения проблем, связанных с водными ресурсами, изменением климата и обеспечением устойчивого развития.

Следует отметить, что в рамках конференции запланировано проведение пленарных заседаний, тематических сессий, специальных панельных дискуссий, форумов и параллельных мероприятий. Эти форматы позволят заинтересованным сторонам предоставить свой опыт, знания и практические решения в области водных ресурсов и климата, а также наладить новое сотрудничество и выдвинуть совместные инициативы. В частности, 6 тематических сессий охватят ключевые направления глобальной водной повестки, включая «Вода для людей», «Вода для процветания», «Вода для планеты», «Вода как средство сотрудничества», «Вода в многосторонних процессах» и «Инвестиции в водные ресурсы». Следует отметить, что для обеспечения согласованности 4-й Душанбинской водной конференции с конференцией ООН по водным ресурсам 2026 года, которая состоится в Объединенных Арабских Эмиратах 2-4 декабря 2026 года, вышеупомянутые тематические сессии соотнесены с темами интерактивных диалогов последнего. Одновременно для широкого вовлечения различных общественных групп предусмотрено проведение отдельных форумов, включая форумы частного сектора, молодежи, женщин и научного сообщества. Эти площадки направлены на расширение диалога, обмена знаниями и укрепление партнерства на местном, национальном и международном уровнях. Таким образом, конференция станет не только пространством для диалога, но и практической платформой для формирования партнерств, выдвижения новых инициатив и принятия конкретных обязательств в области устойчивого управления водными ресурсами на глобальном уровне.

0: слушатели, мы подготовили еще один рассказ о моей замечательной стране. Заселение сегодняшней территории Таджикистана началось еще с незапамятных времен. К мезолиту, это 10-7 тысячелетия до нашей эры, относятся два найденных археологами культурных слоя населения Туткаул около Нурека. Заселение высокогорья началось еще в каменном веке. Об этом свидетельствует стоянка бродячих охотников Ошхуна на Восточном Памире на высоте 4200 метров. В гроте шахта обнаружены наскальные рисунки, относящиеся к раннему неолиту. На них изображены животные, пронзенные стрелами, и фигуры охотников. Предки таджиков занимались не только охотой, но и скотоводством и земледелием. История государственного строя в Таджикистане ведет отсчет от первой половины первого тысячелетия до нашей эры, когда возникли древнейшие рабовладельческие государства Средней Азии – Бактрия и Сокт. Бактрия включала центральную, южную и восточную части современного Таджикистана к югу и юго-востоку от Гисарского хребта, а Сокт – бассейн Зиравшана, Кашкадари и области, лежавшие севернее Гисарского хребта. В VI веке до нашей эры Бактрия и Сокт были завоеваны персидским царем Киром и вошли в его могущественную империю Ахеменидов. Далее следует череда захватнических войск, в результате которых в IV веке до нашей эры эти плодородные земли стали частью государства Александра Македонского, и в III веке до нашей эры государства Селевкидов. Позже из состава Селевкидского государства выходит Греко-Бактрийское царство, куда и вошла территория современного Таджикистана. В середине II века местные племена освобождаются от греческого владычества. В этом им помогают пришлые кочевые племена тахары. Они становятся законодателями политической жизни страны. И с IV века Бактрия стала именоваться Тахаристаном. После того, как Тахаристан вместе с большей частью территории Средней Азии, Афганистана, Северной Индии входит в империю Кушанов, начинается новая страница в истории этого государства.
1: Хаджаева Наргиз, доктор исторических наук, работаю в Институте истории, археологии, этнографии имени Ахмади Дуниша Национальной академии наук Таджикистана. Эпоха неолита и особенно бронзовый век – это период начала формирования таджикского народа. Таджикистан находится на востоке Центральной Азии. Это горная страна. Занимает она очень маленький процент территории Центральной Азии. Я имею в виду современный Таджикистан. Но есть такое понятие, как исторический Таджикистан. То есть на самом деле территория формирования таджикского народа, его проживание вплоть до начала 20 века была территория всей Центральной Азии. Поэтому известный таджикский археолог Нуман Нуматович Нигматов, он и придумал вот этот термин «исторический Таджикистан», то есть территория, где формировался таджикский народ и где он жил в течение многих столетий. Эпоха неолита или халкалит и эпоха бронза – это как раз тот период, когда начинается формирование таджикского народа. Таджикский народ формировался на базе синтеза многих-многих этнических компонентов. Об этом мы узнаем из единственного достоверного письменного источника «Авесты». Это священная книга зороастризма, религию, которую исповедовали древние иранские народы, в том числе и таджики. Но несмотря на то, что эта религия и сама «Авеста» были канонизированы в сасанитском Иране, и те племена и народности, которые упоминаются в «Авесте», а именно арийцы, туры, саэна, сайрима, дахи и другие – это и есть предки таджикского народа. То есть это этнические компоненты, которые вошли в состав этнонима таджик. Авеста начала складываться во второй половине второго тысячелетия до нашей эры. То есть это эпоха бронзы. И на территории как раз Центральной Азии в тот период процветали различные археологические культуры. Носителями этих археологических культур как раз и были предки таджи. Эпоха неолита и бронзы, и вообще эпоха бронзы, в тот период, когда формировался таджикский народ, самый известный археологический памятник – это, конечно же, Саразм, который находится в Пинджикенском районе. И это самый первый археологический памятник, который вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И он насчитывает 5500 лет. Это памятник, где жили древние земледельцы, металлурги. Это протогородской памятник, потому что мы уже видим там элементы городской культуры. Что касается юга Таджикистана, то раскопки последних лет, я имею в виду именно в годы независимости, они дали ошеломляющие результаты. Так наши археологи на юге Таджикистана открыли уникальный памятник. Это, значит, Фархор, это памятник, значит, в Гангуртут, благодаря которым теперь земледельческая культура эпохи бронзы на территории Таджикистана, она удивляется на 500 лет. То есть это конец 3-го тысячелетия до нашей эры. Это как раз период функционирования Бактрийско-Маргианского археологического комплекса. Памятники, которые были на территории Туркменистана, Узбекистана и Северного Афганистана. И вот теперь мои коллеги открыли памятники на территории Южного Таджикистана. Таджики, таджикский этнос, он как раз и сформировался на базе синтеза земледельцев Бактрийско-Маргианского археологического комплекса и пришедших сюда с севера степняков, то есть носители андроновской историко-культурной общности. Дело в том, что вообще нужно искать вот эту территорию формирования таджиков далеко за пределами Центральной Азии. И начинается с того периода, когда индоиранские племена отделились от индоевропейцев. Это как раз происходило в эпоху неолита. Это 7-5 тысячелетия до нашей эры. Таджики входят в иранскую группу языков, которая входит, в свою очередь, в индоиранскую ветвь индоевропейцев. То есть, а там все были мы вместе. И романская группа, романо-германская группа, те же самые немцы и англосаксы. То есть все это идет из индоевропейцев. И вот мы единственный народ на территории Центральной Азии, чей язык относится к индоевропейской группе языков. Изменился климат, им нужны были пастбища. И они постепенно ушли на юг. Индийские племена ушли через Центральную Азию и через Китай. Это Синьцзян-Уйгурский автономный округ на индийский субконтинент. А древние иранские племена ушли, соответственно, тоже через Центральную Азию, через Кавказ на Иранское плато. Что касается наших предков, то они остались на территории Центральной Азии и уже вот Авеста как раз и зафиксировала название наших племен, которые жили в тот период на Центральной Азии, Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Эта территория, там, вы знаете, есть таджикский автономный округ, да, со столицей, да, в Ташкургане, да, где проживают таджики. Дело в том, что это тоже была территория, где проживали наши предки. И уже во времена Кушан, 2000 лет назад, где-то вот в начале первого тысячелетия до нашей эры, всегда, ну, кушаны, они претендовали на нашу территорию, и они как бы отвоевали. Кушаны,
2: ну, таджики же остались.
1: И... Да, но тем не менее они там жили. Авеста, она дошла до нас не вся, и вот утерянные части Авесты, вот информацию из утерянных частей Авесты мы можем выудить, да, из пехлевийских, да, источников и у Фирдавси, Шахнамы, знаменитой этой эпопеи. Знаете, несмотря на то, что это литературное произведение, но на самом деле это очень хороший исторический источник. Далее у нас уже идут античные источники, которые говорят об аряне. Это письменный источник. Что касается внешнего вида антропологии наших предков, то вот, например, в Ригведе, Ригведа, опять мы обращаемся к индийским источникам, Ригведа – это тоже конец второго тысячелетия до нашей эры, с северо-запада на индийский субконтинент пришло 5 кланов арийских племен. И они описывают их внешний вид. А у них светлая кожа, светлые глаза, и светлые волосы. То есть вот у нас есть письменные свидетельства о внешнем виде и глаза большие. Но вы знаете, вот почему стали потом таджики, то, что вот сейчас мы видим, современный антропологический тип. Ну, а вообще наши предки – это памиро-ферганские. Больше вот типы и средиземноморский тоже. Вот. Сейчас объясню. Первая волна тюрков, потом пришли арабы, потом пришли опять тюрки, потом монголы, опять тюрки. Вот за 1500 лет происходит ассимиляция. Понимаете, вот уже тюрками, монголами, арабами местного населения. То население, которое проживало в труднодоступных горных местах, они сохранили
2: вот, истинный.
1: Я похожа на свою бабушку. Только у меня папа с Гарма, да. Вот, у меня и папа тоже теплица, светленький очень. Да. У меня вот памиро-ферганский теплица, как раз который как имели от того, что вот это
2: карие. Как одевались вообще? Вот просто немножко быт, да, те так же, как было такое, что семья такого понятия у них уже как-то...
1: Нет, ну почему? Вы знаете, у них как раз вот авестийское общество, оно делилось как раз. Род, племя там и семья. Вот все это как бы вот это все делилось. И семейные ценности, они стояли во главе угла у наших предков. О чем говорится как раз вот в письменных источниках. Вы знаете, это было высокоразвитое общество. Потому что написать вот такой письменный источник, да, как Авесту, это могли делать только грамотные люди. Потом астрология очень развивалась. Потом медицина. Вот то, что Авиценна написал, да, пять вот этих канонов медицины, в основу он очень хорошо знал вот как раз-таки древнюю медицину, я имею в виду древнюю иранскую медицину наших предков. Науки очень вот сильно развивались. Математика тоже вот развивалась. Да, да, все это у них развивалось. И что касается вот календарной системы зороастрийской, то она была совершенная. И вот этот цикл праздников был у наших предков, которые, кстати, сейчас у нас тоже стали официальными праздниками, да. Они были все связаны вот как раз с земледелием, и наши предки, они высчитывали все это. Без математических знаний же это невозможно было высчитать, когда что наступит, когда что будет, когда что нужно делать.

В эпоху бронзы на территории Сырдарьинского бассейна развивались две культуры – Чусская и Кайракумская. Если первая представлена такими первоклассными поселениями, как Чусская и Дальверзинская, то вторая – целой серией поселений по северному берегу Сырдарьи к востоку от Худжанта. Чусская культура по хозяйственному базису является оседлой земледельческо-скотоводческой. Чусцы сеяли пшеницу, ячмень и проса. Им было, несомненно, знакомо и искусственное орошение. Они разводили мелкий и крупный рогатый скот и лошадей. Частично занимались охотой на джейрана и других животных. Сами изготовляли изделия из металла. Каменные серпы, песты, зернотерки. У них было развито ткачество, гончарное дело, причем посуду часто покрывали красным ангобом, залащивали и наносили узоры черной краской. Основным занятием кайракумцев было скотоводство. Довольно значимую роль в их хозяйстве играли земледелие, добыча медной руды и изготовление бронзовых и каменных изделий. А вспомогательными занятиями были охота, рыболовство, гончарство и ткачество.

0: вот есть еще один археологический памятник, Тахтисангин, по запросам году, которого мы праздновали 2500-летие этого памятника. И вот на территории этого памятника находится знаменитый храм Окса. Откуда, кстати, и происходят знаменитые сокровища Окса. В двух музеях они находятся, в Британском и музее Альберты и Виктории. И вот ученые очень много, долго дискутировали по происхождению этих сокровищ. Но раскопки вот именно этого памятника, сейчас мы можем убедительно говорить, что да, эти сокровища, они с храма Окса, потому что мои коллеги, они находят там аналогичные предметы, вативные предметы, именно как подношение богине Ардвисури, Анахите и реке. И вот я к чему говорю, что вот этот храм, он был построен в месте слияния Вахши и Пянджа, откуда берет начало река Амударья, то есть авестийская Вахвидатия. И наши предки, бактрийцы, они именно приходили почитать, просить богиню Ардвисуру Анахите и о чем? О хорошем урожае. Вот. И почему именно там было построено? Есть такой археолог Альберт Голод, он сделал астрономические расчеты. И дело в том, что именно на этом месте можно было спокойно, легко высчитать время наступления весеннего равноденствия и осеннего равноденствия. И именно поэтому там храм был возведен. Местное население проводили вот эти ритуальные обряды, связанные как раз-таки с земледелием.
1: Опять вернемся к быту. Как они одевались?
0: Есть реконструкции их одежды. Ну, это, вы знаете, вот, например, такая вот длинные такие платья, типа вот, свободные, да, типа туники. Они были свободные. Потом вышивали. Это сейчас мы носим там сейчас искусственно. Тогда все было натуральное. Шили из шерсти, из льна. Вещи были такие свободные. Рукава такие широкие. Вышивали они. Вот этот орнамент был, который, кстати, до сих пор используют таджики. Вот этот орнамент, например, в памирских джурабах, в чакане. Вот этот орнамент, я он же, все. Это же оттуда все идет. Таджики являются носителями древней культуры. Политика нашего президента, она правильная, чтобы сохранить вот эту идентичность. Mm-hmm. То есть идет возврат к нашим корням. Вот то, что эти праздники возродили. Потом вот у нас проходят вот эти фестивали, да, вот как у нас Навруз празднуется. Вот, между прочим, я вам хочу сказать, что иранцы со всего мира сюда, не только с Ирана, приезжают. И они нам говорят спасибо. Вот они к нам в музей приходят, они говорят спасибо вам за то, что вы сохранили нашу древнюю культуру. Именно здесь, в Таджикистане, мы вот храним вот эти древние традиции, которые существовали у наших предков вот еще до исламский период, которые насчитывают не одно тысячелетие.

вливание в Кушанское царство благотворно отразилось на развитии среднеазиатских племен. В эти годы расцветает культура, экономика, переживает небывалый подъем и ведется торговля с Восточной Европой, Римом и Китаем. Общество в VI веке уже полностью становится феодальным, делится на аристократию и низшие слои. Вторая половина VII века – это новая страница в истории Средней Азии. История ранних походов арабов, распространение развития ислама, начальная стадия. В это время появляется само название «таджик». Оно обозначает «человек знатного рода». В IX-X веках наступает легендарная эпоха саманидов. Процветает ремесленничество и торговля, а также наука, литература и искусство. Они развиваются на государственном языке, который мы сегодня называем таджикским. В X-XIII веках территория Таджикистана входила в состав многих государств – газневидов, караханидов, каракитаев. А в XIII веке после нашествия Чингисхана территория Таджикистана вошла в Чагатайский улус монгольского государства. В XIV-XV веке Таджикистан оказался в составе огромного государства тимуридов. К этому времени также относится расцвет науки, в частности, астрономии, литературы, искусства. В XVI веке территория Таджикистана уже находится в собственности другого государства – шейбанидов со столицей в Бухаре. В этот период образовались Бухарское-Хивинское ханство, а позднее в XVIII веке – Коканское. В них правили ханы из узбекских династий. Таджики жили главным образом в Бухарском и Коканском ханствах. Ханства постоянно враждовали между собой, вели междоусобные войны. Усилилось классовое расслоение общества. Всему этому наступает конец в 1868 году, когда Таджикистан входит в состав Российской империи как часть туркестанского генерал-губернаторства. Северная часть страны была присоединена к России, а южная часть, Бухарский эмират, остался в вассальной зависимости от России. В 1895 году русско-английским соглашением была установлена граница Бухарского эмирата с Афганистаном по Пянджу, Бадахшане. Юго-восточные и центральные части современного Таджикистана, Восточная Бухара и Западный Памир оставались в составе Бухарского эмирата, а левобережный Дарваз, левобережные части Вахана, Ишкашима, Шугнана, Рушана и Бадахшана отошли к Афганистану. Присоединение к России давало много преимуществ экономических, политических и культурных. В северных районах Таджикистана, входящих в состав Туркестана, советская власть была установлена в ноябре 1917 года. В начале сентября 1920 года была свергнута власть эмира в Бухаре и образована Бухарская Народная Советская Республика. В 1924 году в результате национально-территориального размежевания Средней Азии была образована Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Узбекской ССР. Территории республики вошли 12 волости Туркестанского края, Восточная Бухара и часть Памира. Основные политические и культурные центры Бухара и Самарканд остались внутри границ советского Узбекистана. 5 декабря 1929 года Таджикская автономная Советско-Социалистическая Республика была преобразована в одну из республик Советского Союза. 9 сентября 1991 года Таджикистан объявляет о своей независимости. Начало новой жизни, тем не менее, ознаменовалось началом гражданской войны, которую до сих пор с ужасом вспоминают все граждане республики. Только в 1997 году между основными соперниками было заключено соглашение об установлении мира и национального согласия. Сегодня Таджикистан – независимое демократическое государство, которое признали 120 стран мира. Страна является полноправным членом Организации Объединенных Наций и ряда других международных организаций.

0: новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока «Радио Оазис Таджик». Развитие промышленности. В Зихлоле продолжается строительство второй очереди металлургического предприятия. Аграрий района Абдурахмони Джоми обеспечивают рынки качественной продукцией. Подтверждена новая вспышка Эболы в Конго. Зарегистрировано 65 смертей. А теперь к основным новостям. В Зихлоле Сагдийской области полным ходом идет строительство второй очереди металлургического предприятия по производству свинца, серебра и меди. Общество с ограниченной ответственностью «Таджикистан» – китайская горно-промышленная компания. Об этом сообщили пресс-службе председателя Сагдийской области. Большая часть строительных работ на втором этапе завершена. Установлены технологические линии и необходимое оборудование. Предприятие является одним из крупнейших горнодобывающих предприятий, первый этап которого был ранее введен в эксплуатацию с участием президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. С вводом в эксплуатацию второго этапа объем производства увеличится, а количество рабочих мест будет доведено до 500 человек. В сельском Джамуате Зонг Ишкашимского района началось строительство современного детского сада. Дошкольное учреждение будет сдано в эксплуатацию накануне Дня национального единства и рассчитано на 60 детей. В процесс воспитания и обучения детей будут задействованы 24 воспитателя и другой технический персонал. За последние 2-3 года в регионе сдано в эксплуатацию более 30 современных дошкольных учреждений, а также улучшен охват детей детскими садами. В настоящее время в городах и районах области быстрыми темпами и с высоким качеством строится 55 новых детских садов. В этом году в сельских джамуатах Ишкашимского района будет введено в эксплуатацию в общей сложности 6 дошкольных учреждений. В районе Джайхун Хатлонской области в дехканском хозяйстве Саид продолжается уборка раннего лука. Об этом сообщает исполнительный орган государственной власти Хатлонской области. Урожайность достигает до 500 центнеров с гектара, что считается хорошим показателем. Дехканское хозяйство располагает 3 гектарами земли и состоит из 5 акционеров. В ходе беседы с земледельцами председатель Хатлонской области выразил удовлетворение эффективным использованием земель, соблюдением агротехнических приемов и получением обильного урожая. Было отмечено, что рациональное использование земель, увеличение сельского хозяйственного производства и развитие экспортного потенциала является важным направлением аграрной политики государства. В целях выполнения указаний и поручений президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в 2900 дехканских хозяйств района Абдурахмони Джами принимаются важные меры по выращиванию 2-3 культур на одной земле. Как сообщили в отделе сельского хозяйства района, дехканская ферма Сархат является одним из ведущих примеров эффективного использования земли. Посевы осуществляются на 5,5 гектарах. В частности, на 1 гектаре разбит фруктовый сад, где выращивают персики, яблоки и финики, а на 2 гектарах – рассаду. Часть сева проводится традиционным методом, а другая часть – методом под пленкой. Эксперты подчеркивают, что пленочный метод сева способствует достижению высоких урожаев. При этом все культуры на ферме обеспечены капельным орошением. Вода используется экономично и в соответствии с нормами. Перейдем к зарубежным новостям. Вспышка редкого штамма Эболы Бундибгио в Демократической Республике Конго и Уганде унесла жизни 88 человек. Зарегистрировано более 330 предполагаемых случаев. Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации второго уровня, предупредив, что реальное число заболевших может быть выше. Как сообщает Казинформ со ссылкой на Deutsche Welle, ВОЗ предупреждает, что фактическое число заболевших может быть значительно выше. В связи с этим объявлен режим чрезвычайной ситуации, второй по уровню тревоги. Как отмечается в заявлении ВОЗ, выше него лишь уровень пандемии. Но до этого ситуация пока не дошла. О вспышке Эболы 15 мая сообщили власти провинции Тури, где систематически происходят военные конфликты. В соседней Уганде также умер мужчина, зараженный Эболой. У него был выявлен штамм Бундибуйгио. Министр здравоохранения Демократической Республики Конго Самуэль Роже Камбо отметил, что от этого штамма вируса нет ни вакцины, ни специфического лечения, а уровень смертности при нем достигает 50%. Отмечается, что текущая вспышка стала уже 17-й эпидемией Эболы в Демократической Республике Конго. Предыдущая вспышка произошла в августе 2025 года. Тогда умерли 34 человека. Самая масштабная вспышка в стране длилась с 2018 по 2020 год. Тогда было зафиксировано около 2300 смертей. Всего же за последние 50 лет от этого заболевания в Африке умерли около 15 тысяч человек. С свыше 7 тысяч человек эвакуированы после землетрясения магнитудой 5,2 балла в Куанси, Чуанском автономном районе Китая. 3 человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила газета «Нанфанг Рибао». В результате стихии серьезные повреждения получили по меньшей мере 13 жилых домов, 4 человека госпитализированы. Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. Сейсмологическое управление Китая задействовало 3-й из 4 уровней экстренного реагирования на землетрясение, где 1-й наивысший. Эпицентр сейсмической активности находился на территории района Люнань, городского округа Лючжоу. Очаг залегал на глубине 8 километров. В Лючжоу проживает более 4 миллионов человек. Всемирная организация здравоохранения, или же ВОЗ, обновила данные по вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Количество зафиксированных случаев заражения снижен до 10. Об этом сообщает Мир-24 со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в ходе брифинга в Женеве. По уточненной информации организации, всего зарегистрировано 10 случаев заболевания, из них 3 летальных исхода. 8 пациентов имеют лабораторно подтвержденную инфекцию вирусом Мандес. Еще у 2 человек

0: Мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овоз Тоджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
1: «Овоз Тоджик» – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. «Овоз Тоджик».

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: Международный фестиваль «Танец нас объединяет» проводится в соответствии с программным планом Министерства культуры Республики Таджикистан с целью укрепления и расширения взаимовыгодных культурных связей с зарубежными странами, обмена опытом и более широкого представления национального искусства и культуры. В рамках фестиваля это проведение научной конференции, посвященной творческой деятельности Гафарова Ламадзаде. О проведении данного симпозиума нам рассказали в Министерстве культуры Республики Таджикистан.
1: Хуршед Изоми, начальник управления культуры Министерства культуры Республики Таджикистан. В эти дни, как мы видим, культурное пространство Таджикистана обогащено новым мероприятием, которое именно посвящено 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан. Научная конференция посвящена 110-летию народного артиста Гафарова Ламадзаде. И все это, конечно, фестиваль приурочен к его юбилею, этого народного артиста. И мне очень приятно, особенно приятно отметить международный масштаб этой встречи. Данное мероприятие подтверждает, что творческое наследие Гафарова Ламадзаде давно вышло за национальные границы Таджикистана, является неотъемлемой частью мирового культурного диалога. Мы собрались в Душанбе, чтобы почтить память человека, потому что целая эпоха в истории таджикского искусства, и, конечно, обсудить его неоценимый вклад в развитие национальной хореографии. Говоря о Гафаре Рустамовиче Ламадзаде, мы говорим о человеке-легенде, о чем имя золотыми буквами вписано в летопись мирового искусства. Это, конечно, его творческий путь. Это истинный образец Беззаветова и благодарное служение культуры. И вот именно благодаря его энергии и таланту в 1965 году был создан легендарный государственный ансамбль танца «Лола», который на десятилетия стал визитной карточкой Таджикистана на крупнейших сценах мира, от Парижа до Токио. И главной его наградой стала создана им школа, которая продолжает развиваться в лице его учеников и последователей. И вот сегодняшняя конференция, которая проходит, это дань уважения мастеру, чей вклад позволил таджикскому танцу заговорить на языке, понятном всему миру. Ну и на данной конференции, как сказал, принимает участие ученые, не только из Таджикистана, с Армении, Азербайджана, Узбекистана. Для нас отрадно, что... И, конечно, будет принята итоговая резолюция по поводу того, что необходимо признать актуальность научного осмысления наследия Гафарова Ламадзаде для развития современной таджикской хореографии. И самое главное, будем ходатайствовать вместе с руководством Министерства культуры о поддержке инициативы оцифровки архивных записей постановок Гафарова Ламадзаде как объектов национального культурного достояния.

0: Напомним, что торжественное открытие фестиваля состоялось в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни. Мы также побывали на этом торжестве, и вот что мы там услышали. Вечер удался на славу. Это был поистине настоящий праздник танца. Танцевальные коллективы России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Азербайджана один за другим выходили на сцену, чтобы показать свое мастерство и умение таджикскому зрителю. Надо было видеть яркое многообразие костюмов и разных тонов музыки, чтобы ощутить всю прелесть происходящего. Танцовщицы, одна красивее другой, выдавали такие па, что зрители после каждого номера еще долго-долго не отпускали их за кулисы. Лиричность танцев артистов Узбекистана, огненная пляска скакунов Кыргызстана, ритмика танца армян и зажигательная калинка россиян покорила сегодняшних зрителей. Мы побывали за кулисами и поговорили с приезжими артистами.
1: Мусаева Гульнара Фархадовна. Я являюсь экс-директором государственного ансамбля танца «Бахур» имени Мукарам Тургумбаева. Нас очень, конечно, связывает творчество таджикских наших балетмейстеров, хореографов, также с узбекскими. Мы и сейчас работаем, продолжаем. То есть когда-то это начинало Мукарам Тургумбаева. И, конечно, ваш, я считаю, один из великих балетмейстеров Габар Валамадзаде. Он приезжал в Бахор, Мукарампа его приглашала, и он у нас поставил танец, называется «Подружки» Дугоналар. Я надеюсь, что мы этот танец покажем на мастер-класс в школу хореографии, там мы, конечно, покажем. Мукарампа, она старалась всегда пригласить именно носителей танца, поэтому у нас все танцы в ансамбле «Бахор», если это таджикский, то, естественно, постановка таджикского мастера, вот непосредственно Валамадзаде. Но я могу сказать, что он приезжал в Узбекистан, в Ташкент, и он приезжал к Тамаре Ханум, народной артистке СССР. Это вообще основоположник танцевального искусства Узбекистана. Она и не только в Узбекистане начинала, она помогала и в Таджикистане, помогала в Киргизии, в Казахстане. И он приезжал неоднократно, приезжал к ней, встречался. У нас даже есть фотография с подписью, где она ему пишет. И когда он приезжал, он обязательно приходил к ней и встречался с нашим Мукарам Тургумбаевым.
2: Вы что хотите добавить?
3: Я Гульнара Низамова, заслуженная артистка Узбекистана, руководитель государственного ансамбля танца «Бахур» имени Мукарам Тургумбаевой. С Валамадзаде мы этот танец у нас был очень популярный, исполнялся, значит, до настоящего времени. Почти на всех концертах очень зритель принимал хорошо. На сегодняшний день мы восстановили этот танец и привезли его с собой. И я надеюсь, что мы покажем восстановленный нами номер. И именно этот танец я танцевала подружки.
2: Какие у вас впечатления?
3: Я очень люблю таджикский народ. Мы очень дружили. И когда работали, у меня подруга в ансамбле «Лола» Гульчихра, когда я танцевала. И мы встречались и в Москве, и мы встречались на всех праздниках. Поэтому очень дружили с ансамблем «Лола». Вот. И народ таджикский мы очень любим. Я сама танцевала очень много таджикских танцев в Ташкенте. Поэтому у нас связана наша культура, мы очень близки друг к другу.
2: Очень большая,
3: да, большая общность. Да, корни исторических. И даже если мы говорим на разных языках, то душой и сердцем мы очень близки.
2: Спасибо.
4: Директор Московского государственного академического театра танца «Кжель» Куклина Марина Федоровна, здравствуйте. Всем. Мы впервые участвуем именно на фестивале Московский театр танца «Кжель». Не в первый раз в Таджикистане, но на таком замечательном фестивале, международном, четвертом международном фестивале. Танец нас объединяет. Мы участвуем впервые. В прошлом году у вас был ансамбль танца «Березка», в этом году театр танца «Кжель». Что для нас танец? Ну, конечно, прежде всего, это международный язык, который доступен и понятен всем. То есть в какой стране бы мы ни жили, на каком бы языке мы ни разговаривали, на языке танца понятно все, все наши простые истины. Язык музыки и танца – действительно международный язык, который доступен любому жителю страны, мира.
2: У вас такое звучное название «Гжель». Вот сразу ваши эти орнаменты.
4: Идея, да, и именно и название, и создание коллектива, конечно, принадлежит создателю театра, народному артисту России Владимиру Захарову, который вот уже теперь 38 лет назад, да, решил, что можно воплотить красоту русских народных промыслов, танцы в костюмах. Перевел все тоже на международный язык. Uh-huh. И такие исконно русские росписи, как Палех, Жостова, uh-huh. Хохлома, да, павлопосадские узоры, павлопосадские платки, гжель, конечно же, да, исконно русские промыслы. Вот они воплотились во многих хореографических композициях, которые поставил Владимир Михайлович.
2: Интересно,
4: да,
2: красиво.
4: Вы сказали,
2: что ваши танцы, вот там и гжель, и хохлома.
4: Да.
2: Мы представляем, что это такое, вот как это с танцем. Вот мы, mm-hmm. Я надеюсь, вот. Но я вот вижу ваши мальчики, они уже довольно красочно, довольно интересно.
4: Ну да, вы тут увидите костюмы, мы привезли костюмы от хореографической композиции «Барыня», uh-huh. и хореографической композиции «Виртуозы».
2: Спасибо, что вы приехали, что вы приняли приглашение.
4: Вам спасибо огромное, спасибо лучше, потому что нас действительно объединяет танец, музыка и песня, на каком бы языке она ни звучала.
5: Я Гадымов Эльчин, заслуженный артист Азербайджана, директор государственного ансамбля танца. Мы очень рады участвовать в международном фестивале «Танец нас объединяет», а также посвященному 35-летию со дня независимости Таджикистана. Мы рады участвовать в этом концерте.
2: С чем вы приехали?
5: Мы приехали с танцами. Во второй раз участвуем у вас. У нас было здесь Дни культуры Азербайджана. Ага. Это было почти что летом. Очень приятно, гостеприимно нас встречали. Уважаемая ваша публика.
2: И все-таки танец объединяет?
5: Танец объединяет. Угу. Объединяет нас искусство. И, как бы сказать, мы не хотим, чтобы была война где-то. Да, мы хотим, чтобы было мирно. А мы всегда любим мир с таджикским народом. У нас большие тесные связи.

Уважаемые слушатели, мы сегодня решили рассказать о таджикском танце и о вкладе Гафарова Ламадзаде в становление этого искусства. Задолго до того, как на Земле появились первые поэты, человечество научилось выражать свои чувства в танце. Таковым можно условно назвать даже пляски пещерных людей вокруг убитого мамонта. И, судя по всему, некоторые современные стили танцев, тот же тверк, например, берут свое начало именно оттуда. Первоисточником таджикского народного танца, как и всех остальных, является пантонима, в основе которой подражание животному миру. Достаточно перевести название некоторых из них: Щербози – танец льва, Рубох Бози – танец лисы, Лаклак Бози – танец аиста. Для передачи образов животных или птиц танцоры использовали маски, но самые виртуозные умудрялись копировать пластику движений в

Рисунок, пластика и ритмичность таджикских народных танцев различаются в зависимости от региона. Северу республики присуща плавность, неторопливость и мягкость. Юг и восток отличаются резкими, четко обрисованными па ритмичными мелодиями. Фирменной фишкой этих регионов является чарх – кружение, чем-то напоминающее стиль турецких дервишей. Есть деление на мужской и женский стили. Сильный пол задействован в основном плечевой пояс, руки и ноги. Прекрасная половина делает упор на изгибы тонкого стана, кокетливые движения шеи и рассыпаемые щедрыми гроздями томный взгляд очей из-под полуприкрытых век. Попавшие под обстрел мужчины, войдя в раж, могут в экстазе полоснуть себя ребром ладони по груди наискосок. Это значит, что он готов вырвать свое сердце и преподнести его коварной соблазнительнице в подарок. Современный таджикский танец впитал в себя многие европейские черты. Слияние это – заслуга знаменитых таджикских хореографов, таких как Гафар Валамадзаде, Зибо Амизуда и многих других. Именно их стараниями национальное искусство танца вышло на международный уровень и снискало заслуженное признание во всем мире. Самой известной таджикской танцовщицей искусства, которой аплодировали зрители полсотни стран на планете, была и остается великая Малика Калантарова. Ее танец «Шодиона» до сих пор считается эталоном, а с номером «Горянка Таджикистана» в постановке Калантаровой знаменитый ансамбль Игоря Моисеева объездил полсвета. Самобытная лексика и пластика таджикского народного танца отличаются богатством и разнообразием. Каждое движение в нем наполнено смыслом, имеет свое название и предназначение. Сюжеты танцев передают древнюю духовную культуру таджиков, отражают природные явления, сражения, созидание, любовь и героизм, грусть и радость. Счастье, что его удалось донести до наших дней. А важная задача – сохранить это наследие для следующих поколений.

Таджикские танцы – это живая история народов, в которой переплетаются древние традиции, поэзия движений и тонкое чувство ритма. Они формировались веками на территории Таджикистана и вобрали в себя элементы персидской, среднеазиатской и горной культуры. Главное в таджикском танце – это не сколько сложные движения, сколько выразительность и внутреннее состояние. Танцор словно рассказывает историю через пластику рук, повороты головы и мягкие шаги. Женские танцы чаще всего лиричные, нежные, наполненные скромностью и грацией. Но мужские были энергичны, с элементами силы и достоинства.

Искусство таджикского танца невозможно представить без выдающихся мастеров. Гафар Валамадзаде – один из создателей сценической школы национального танца. Имя Гафара Валамадзаде занимает особое место в истории таджикского танца. Это один из тех мастеров, кто превратил народное движение в высокое сценическое искусство и заложил основы профессиональных хореографий в Таджикистане. Валамадзаде был не просто танцовщиком, он был художником движения, тонко чувствующим дух народа. Его творчество пришлось на время, когда национальная культура активно формировалась и искала свое лицо на большой сцене. Именно он сумел увидеть в народных танцах не только обряд или развлечение, но полноценное искусство, достойное театра. Он один из первых систематизировал таджикские народные танцы, создал сценическую форму, сохранив при этом их подлинную душу, воспитал целое поколение танцоров и балетмейстеров. Гафар Валамадзаде сумел соединить строгость классической школы с мягкостью восточной пластики. Его постановки отличались чистотой линий, выразительностью рук и особой говорящей пластикой, где каждый жест имеет смысл. Благодаря таким мастерам, как Валамадзаде, таджикский танец вышел на новый уровень и стал частью профессионального театрального искусства. Его идеи развивали и продолжали такие деятели, как Малика Сабирова и Зебо Аминзода. А созданная им школа ощущается и сегодня в каждом изящном движении на сцене. Гафар Валамадзаде – это не просто имя, это эпоха. Его творчество стало мостом между прошлым и будущим таджикского танца, где традиция обрела форму искусства, а движение – голос народа.

0: Об истории становления творчества великого артиста рассказывает его ученик и соратник.
1: Ибрагимов Кенже Ибрагимович, бывший директор ансамбля танцхолла. Почти я 23 года руководил ансамблем. Так сейчас я работаю в государственной таджикской филармонии. То, что я хочу говорить про народного артиста СССР Гафарова Ламазаде, его именем связана организация таджикского государственного театра оперы балет, таджикской государственной филармонии, заслуженный ансамбль танцхолла имени Ламазаде. Он был постановщиком рейса ряд таджикских мировых классических опер, первые были места таджикский национальный балет и национальной хореографии и мировых балетов не только в Таджикистане, но и театральных многих зарубежных стран. Гафар Валамазаде также был сценаристом и постановщиком, режиссером ряда художественных документальных фильмов. Он внес вклад в развитие балета современный таджикский танец и мировой, значит, танец – это балет, который он в 1947 году поставил балет «Лайли и Мажнун» и получил государственный премий «Сталин» тогда, потом переименовали ее государственный премий СССР. В 1932 году, когда он с Худжана переехал, значит, в Ташкент. Ташкент тогда был центром культуры и искусства Средней Азии. Там не только что работали узбеки, там работали очень выдающиеся, однако таджикские, значит, хореографы там были, и литературы, и поэты были, писатели там работали в самом Ташкенте. Впервые он поступил, значит, в музыкальный драматический театр имени Хамзы Кемзона Ниязи тогда. Попал в оперный театр имени Алишер Навои, город Ташкент. Видел балет, это у него вообще произошел, как говорят, революция, так, самосознание, да, что опера, это он видел. Вот в этом театре, когда он работал, в театре Хамзе, национальные там были хореографии, отделения еще там открыли, там Устоманон был такой выдающийся, значит, человек, который преподавал, он руководил этому кружку, он там еще работал, но осознал, он изучал все хореографии Средней Азии. В Ташкенте Валамазаде сыграл вот многих так песен, оперные постановки, многие играл там. И в «Лебединое озеро» Чайковский, там оперный театр в Ташкенте, он там играл. В 1935 году в Москве открылся всесоюзный сельскохозяйственный выставки. И там были и культурные участия, и концерты искусства Таджикистана. Первое посещение Большого театра еще больше углубило желание работать над собой, повышать свои знания в области изучения балетного искусства. Освоивал, значит, новинки постановки оперных и балетных спектаклей. В 1937 году постановки первой таджикской оперы «Воси Баласанян» и «Абдусалон Дихрути» дебютировали, значит, Мирза Турсунзода балетмейстера в этом опере Гафар Рустамович Валамазаде. Значит, когда открывается опера-балет имени Садырдина в 1936 году, он переходит, значит, работает в оперном балете. В 1941 году первая декада таджикской литературы и искусства в Москве музыкальных представлений был Камлола Баласанян написал. Вот в этом музыкальном представлении Лола выходило все. И там фольклор, и этнография, то, что связано было история искусства таджикского народа, вот в этом опере все заложили вот в этом.
0: Это было первое представление таджикской культуры.
1: Культуры в дни культуры в Москве. Да. Понимаете, это балетмейстер был Гафар Рустамович Валамазаде. Первая опера была это. Это была национальная опера таджиков.
0: Первое представление таджикской культуры на такой высоком уровне.
1: Потом он учился в ГИТИС, и опять он вернется с 1951 году по 1963 году. Он в оперном балете был и художественный руководитель театра, и директор театра. Фактически считается Гафар Рустамович Валамазаде основоположник таджикской академической оперы балета имени Садырдина.
0: Он был
2: уникальным человеком своего времени.
1: Он не только что в теле, значит, балет, опера, в фильме, много фильмов ее постановки. Я встретил девушку, сын Таджикистана, Хасани Арабакеш, когда они там танцуют. Видели, да?
2: Да.
1: Это фильм, если вы видели, значит.
2: Тогда вот такого... представление мужского танца было вот танцы Хасана Арабакеша.
1: Хасани Арабакеша. Вот сказание о Сиявуши, сказание о Рустаме, там есть сцены, которые танцуют.
2: Рустам танцует, да.
1: Да, Рустам, очень когда красиво. Танцует, да.
2: Очень красиво.
1: Вот эта постановка, значит, это был Гафар Рустам из Валамадзады. Когда заканчивал, значит, вот ГИТИС по профессии, значит, балетмейстер, но он изучал мировое искусство.
2: Угу.
1: Потом он стал как человек заметный, популярный. Такой. Потом с 1963 году по 1968 году он работал директором филармонии и художественным руководителем филармонии. В период ее работы, значит, там можно отмечать успех, развитие, значит, государственной таджикской филармонии, но сейчас имени, значит, Акашеви Джураева. В 1965 году у него, это давно было намерение создать, но пришло то время, и он потом создал таджикский государственный ансамбль танца «Лола».
2: Знаменитый.
1: Знаменитый. В конце концов, потом стал ее именем, имени Гафар Рустам из Валамадзады. Вот ансамбль «Лола» представили в мире на 55 государств. И он представил, значит, таджикского хореографии. Без никаких сомнений, Гафар Рустам из Валамадзады считается основоположным таджикской современной хореографии. Вот тогда, после вот просмотра этой декады, Сталин сказал, что таджиков один из древнейших наций в Средней Азии, который унес глубокие культуры и языка.
2: Да, это знаменитые слова.
1: И второй декаде, 57-м году, он Гафар Рустамович руководил, значит, возглавил, значит, в него верили государство, тогда совет, таджикский, советский, республика, да, так называли, значит. И он проводил это второй декады, 57-м году. Так что Гафар Рустамович Валамадзады – это легенда хореографии, балета и других жанров Таджикистана и мировой.
2: Какие у него человеческие качества?
1: Знаете, какой человек? Он был очень порядочный человек. Во-первых, культурный, образованный. Если так можно сказать, он был аристократом таджикский, значит. Когда он разговаривал, когда он одевал, когда он с энтузиазмом, с танцовщицами, когда репетировал, когда с коллективом разговаривал, с него надо было изучать то, что с людьми надо обращаться, с коллективом, который он создал. По-таджикски говорят «Ашрафзода».
2: Высококультурный.
1: Высококультурный, значит, «Буддетир». Про Гафар Рустамович Валамадзады часами можно говорить. Эта история не заканчивается. Как он заслужил, значит, как он Таджикистана во всем мире, значит,
2: представил
1: это, можно часами об этом говорить.
0: Валамадзады Гафар осуществил и постановку к более 60 танцевальным номерам на различные темы – танцев народов СССР, народов Востока, европейские танцы. Написаны сценарии и осуществлены постановки больших праздничных концертов. Как художественный руководитель он гастролировал с ансамблем танца «Лола» в 80 странах и в большинстве городов и республик бывшего СССР, в которых знакомился с искусством таджикского народа, народа других стран с обязательной постановкой местного национального танца. Гафар Валамадзаде, он был основоположником хореографии в Таджикистане. Ездил по кишлакам, записывал народные танцы, и впервые национальные танцы были записаны именно им. Режиссер, постановщик первого таджикского балета «Дугуль. Две розы» Ленского, первой таджикской оперы «Восстание Васе» Баласаняна,
2: Всего он осуществил постановку 17 балетов. Является автором 4 художественных и телевизионных фильмов. В совокупности поставил в исполнении государственного ансамбля танца «Лола» более 250 танцев, среди них танцы народов мира. Балеты, поставленные им до сегодняшнего дня, ставятся в постановке с его редакции. С 1934 года и на протяжении всей жизни, за 57 лет трудовой деятельности, непрерывной работы, Гафар Воламадзаде сумел сформировать современное видение таджикского танца, с бережным отношением сохраняя древние традиции. Будучи директором, художественным руководителем театра оперы и балета, ежегодно ставил новые постановки, знакомя зрителей с шедеврами не только таджикской музыки, но и европейской, русской, вошедших в сокровищницу мирового искусства. Во всех направлениях Гафар Воламадзаде задавал очень высокую планку и добивался высоких мировых результатов, органично сочетая в себе талант и исполнителя, и руководителя, и великого хореографа. Таджикский танец – это больше, чем искусство. Это дыхание земли Таджикистана, отражение ее гордого молчания и певучей души. В каждом движении – шепот веков, в каждом жесте – мудрость предков, в каждом взгляде – свет культуры, прошедшей через испытание времени. И пока звучит дойра, пока руки танцовщицы рисуют в воздухе невидимые узоры, а шаги танцора отзываются эхом гор, жива история народа. Танец не уходит в прошлое. Он продолжает жить в настоящем, передаваясь от сердца к сердцу, от поколения к поколению. Это язык, которому не нужны слова. Язык, в котором живет любовь, память и вечность. Уважаемые слушатели, с вами была я, Мэтабарина Мунджон. Будьте счастливы!

Древняя, средневековая и новейшая история материальной и духовной культуры таджикского народа, некогда входившего в различные государственные образования, ахемениды, греко-бактрия, кушаны, сасаниды, арабский халифат, самониды, выходит за рамки территории современной Республики Таджикистан. Одной из ярких страниц в истории культуры таджиков является традиционное декоративно-прикладное искусство. Согласно археологическим материалам, далекие предки таджиков уделяли особое внимание парадным и жилым помещениям, храмовым постройкам, сопровождающимся различными декоративными элементами. Резьба, роспись. Тематика архитектурного декора была обширна. Батальная сцена, обряд захоронения, пиршество, сбор урожая, посольские приемы, единоборство с мифическими крылатыми существами и другое. И реалистические сюжеты и орнаменты на стенах росписи передавались в ярких и сочных красках. Деревянные кариатиды поддерживали летние навесы построек. Мифические образы тритона и водной стихии барельефно переданы на ранних памятниках Пинджикента. По фрагментам настенной росписи древних городиш Пинджикента, Шахристана, Аджинатепе, Афросиаба и Фарахши можно узнать о существовании дорогих шелковых тканей и ювелирных украшений из золота и жемчуга.

художественном убранстве архитектурных сооружений и изделий прикладного искусства VII-VIII веков, как и в изобразительном творчестве античного времени, ведущее место отводилось реалистическому началу. Образы различных живых существ – лошадь, птица, дракон, верблюд, лев, тигр, слон, сирин – занимали ведущее место в творчестве художников и народных умельцев раннего Средневековья. Предметы домашнего обихода изготовлялись из бронзы, стекла, керамики, кожи, ткани, кости, драгоценных камней и металлов, дерева и ганча. Если в эпоху античности и раннего средневековья господствовало в искусстве реалистическое видение художественных образов, то с установлением ислама в Средней Азии первое место отводится орнаментальному творчеству. Интерпретация реалистических форм в орнаменте становится ведущим художественным направлением в эстетическом восприятии окружающей среды.

также об особенностях и разновидностях таджикского декоративно-прикладного искусства необходимо сказать о его традиционной символике, на основе которой строились и продолжает развиваться художественное народное творчество. Общий стиль орнаментального искусства таджиков характеризуется тем, что кустарные промыслы различного профиля держали тесную творческую связь между собой. В процессе художественного творчества был выработан общий принцип декорирования и грамматический строй орнамента. Благодаря преемственности древних традиций, народные мастера сохраняли архаичные образы и символические знаки, связанные с зороастризмом, культом предков, шаманством, охраной домашнего очага от темных сил. По разнообразным формам и очертаниям листьев, бутонов и цветов можно определить целые кусты или деревья. Так, отдельная ветка плакучей ивы в вазе или носики чайника олицетворяла праздник Навроз. 3- и 5-листники во флоральном орнаменте таджиков могли означать виноград, платан, розу, пахучие декоративные или лекарственные растения. В растительно-цветочном орнаменте таджиков каждый мотив типизирован и аллегоричен. В образе лотоса, например, видели чистоту замыслов. Чтобы доказать свою преданность и непорочность, дарили или в огонь бросали алоэ. Во избежание колдовства, порчи и зависти таджики непременно обращались к чертополоху. Пучок колючек от дьявола привязывали к заборам и столбам жилища. Этот обычай по сей день существует не только у таджиков, но и у других индоевропейских народов.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.